3.16 в столице, это Bad Boys Blue на Retro FM. И их хит на тему того, как все-таки нужно чувствовать близкого человека рядом. Что касается того, кто сейчас рядом, с вами рядом я, Андрей Мореев. Доброй ночи, здравствуйте. Скоро Смоки и Сьюзи Кватро. Отпетые мошенники Рики и Повери на Ретро-ФМ.

Вот когда слышу песню, подобную этой песне, нежно мною любимой группы Crowded House, всегда испытываю то самое состояние, то самое чувство, которое испытал, когда только-только начинал работать на радио. Это вот то чувство, когда песня тебе безумно нравится, и ты стремишься поделиться ею с окружающим, причем как можно большим количеством окружающих. Вот примерно так. 3.42 в столице, дальше CC Catch Abba и веселые ребята на Retro FM.

Как надо встречать утро, друзья? Ну, во-первых, оптимистично, а во-вторых, уже, ну, в достаточной степени проснувшись. Насчет просыпания – это уже дело физиологии, а насчет оптимизма здесь Ретро-ФМ может помочь весьма и весьма. Утренний экспресс, друзья, уже приглашает своих пассажиров и попутчиков в направлении доброго, бодрого утра.

0: 4 утра в Москве. Это означает, что утренний экспресс отправляется в путь. Присоединяйтесь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Ну вот видите, друзья, кто-то уже только-только-только просыпается, а у нас тут уже шуба-дуба и прочие несерьезности. 4 часа и 6 минут в столице. Это Иванушки Интернешнл на Ретро FM. Меня зовут Андрей Мареев. Утренний экспресс начинает свое путешествие. Первая станция – гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 9 июня на календаре, вторник. Проведите утро спокойно, ближе к полудню появится желание действовать и начинать что-то новое. Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет шагом к решению проблемы. Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с ним наткнуться на возражения. Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему. Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок. Весы, доброта всегда возвращается доверием и уважением. Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма, здоровье всегда важнее всего. Стрельцы, после полудня придет желание реализовать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас. Козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет. Водолеи, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием. Рыбы, интуиция подскажет верные решения в материальном плане. Доверяйте себе, это откроет новые возможности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

И полетели. Утренний экспресс — это почти тот же дельтаплан, только народу больше помещается. Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ. Четверть пятого утра. Меня зовут Андрей Мареев. Рад пожелать вам приятного утра, может быть, даже пробуждения. А если кто-то еще и не спал все это время, ну что ж, такие герои тоже есть среди нас. Скоро и Type, и Eurythmics на Ретро-ФМ.

0: Весьма подходящее время для того, чтобы ознакомиться с ежедневником, как мы и привыкли, во время следования утреннего экспресса.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 9 июня, год 2026, вторник. В этот день, в 1672 году, родился Петр I, первый российский император, великий реформатор и основатель города на Неве. Человек, сформировавший основные направления развития российского государства в XVIII веке. Один из наиболее ярких государственных деятелей в истории России. Его могучая, не знающая покоя натура вывела страну на новую дорогу и сделала Россию одной из главных держав Европы. Юбилей, 65 лет, сегодня отмечает американский актер, писатель, режиссер Майкл Джей Фокс. Всемирная известность к нему пришла после выхода на экраны телесериала «Семейные узы» и фантастической кинотрилогии «Назад в будущее», где он сыграл главного героя Марти Макфлая. Всего в копилке артиста 3 награды Эмми, Золотой глобус, 2 премии гильдии киноактеров США и 2 десятка номинаций на престижные кинопризы. На Голливудской аллее славы у Фокса персональная звезда. И сегодня день рождения также отмечает мультиперсонаж Селезень Дональд Дак. Именно в этот день, в 1934 году, вышла первая короткометражка с участием этого диснеевского героя. Мультфильм назывался «Маленькая мудрая курочка». В этот день, в 1904 году, первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. Произошло это в концертном зале Queen's Hall в центре Лондона. Были исполнены произведения Бетховена и Вагнера. Это был первый концерт оркестра, признанного впоследствии одним из лучших в мире. Интересный факт. С 1912 года Лондонский симфонический оркестр сыграл и записал более 200 саундтреков для кино, среди которых, например, музыка к фильмам «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Супермен», «Титаник», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и другие.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Как видно, а вернее слышно, некоторые любят погорячее, и речь идет вовсе не о чае и не о кофе. Donna Summer на Retro FM, 4 часа и 42 минуты. Дальше услышим Патрисию Касс, Андрея Миронова с песней из фильма «12 стульев» и Роберта Майлза на Retro FM.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится весь.

0: Окружающие могут встречаться, влюбляться, расставаться, ходить на работу, заниматься какими угодными важными и не очень важными делами, а мадемуазель будет продолжать петь блюз и делать это превосходно. Равно как и другие песни, она поет тоже, ну, совершенно на ура. Патрисия Касс на Ретро FM, 4 часа и 55 минут. Всем доброго утра, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 утра в столице, друзья, приглашаю вас в путь на утреннем экспрессе. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Все побежали, а мы поехали на утреннем экспрессе в направлении доброго бодрого утра под музыку Ретро FM. Жан-Мишель Жар прямо сейчас, то есть в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Предлагаю немножечко притормозить для того, чтобы ознакомиться с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 9 июня, вторник. Проведите утро спокойно. Ближе к полудню появится желание действовать и начинать что-то новое. Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет первым шагом к решению проблемы. Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения. Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему. Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок. Весы. Доброта всегда возвращается доверием и уважением. Скорпионы. Обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего. Стрельцы. После полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас. Козероги. Разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет. Водолеи. Полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием. Рыбы. Интуиция подскажет верные решения в материальном плане. Доверяйте себе, это откроет новые возможности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну вот оно и подоспело, то самое время, друзья, когда уже можно начинать делиться чем-нибудь таким хорошим, позитивным, правильным, тем, чего так часто в жизни не хватает многим из нас. Поэтому давайте придем на помощь страждущим, как говорится. Расскажите о своих позитивных планах, о том, что хорошего в вашей жизни уже произошло, о том, что вы прямо сейчас вот готовите своими руками хорошее, я уж не знаю, к производству. Или же сюрприз какой-нибудь близким делаете хороший. Все. Пишите в наш канал в Максе и в смс-ке на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в смс-ках в начале слова писать RetroFM. И во всех сообщениях, пожалуйста, друзья, подписывайтесь. То есть называйте свои имена, фамилии. Желательно также указывать телефон и название города. Это для того, чтобы к автору самого позитивного, на мой взгляд, сообщения без проблем смог отправиться тостер, то есть подарок от Ретро-ФМ. Ну, я думаю, с этим все решили. Жду от вас сообщений. Поехали.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Половина шестого утра в столице. Это дуэт Баккара на Ретро FM. Лето еще не уходит, оно только-только начинается, друзья. И есть повод полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 9 июня, год 2026, вторник на календаре. День рождения сегодня отмечает американская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Натали Портман. Ее биография насчитывает десятки работ в фильмах, многие из которых стали культовыми картинами сразу после премьеры и вошли в списки классики кино. Натали стремительно взошла на вершины Голливуда, с первых ролей покорив миллионы зрителей по всему миру. «Леон», «Близость», трилогии-приквелу «К звездным войнам», «В значит Вендетта» — лишь малый список фильмов, где блистает Натали Портман. Она обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта» и «Сатурн». Также день рождения сегодня отмечают американский актер, писатель, режиссер, известный всем нам по роли Марти Макфлая в фантастической трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс. Американский актер, кинорежиссер, лауреат премии «Золотой глобус», «Глобус» Джонни Депп, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Панова. 9 июня в 1883 году в Москве торжественно открылся исторический музей, строительство которого продолжалось 10 лет. В настоящее время в музейное объединение входит храм Василия Блаженного, музей Отечественной войны 1812 года и палаты Романовых. Его фонд насчитывает более 5 миллионов единиц хранения и 14 миллионов листов документальных материалов, а число посетителей музея ежегодно превышает 1 200 000 человек. Указом президента Государственный исторический музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. По народному календарю на Руси в этот день девицам запрещали болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Тем более в этот день нельзя было ссориться. Также не рекомендовалось в этот день заниматься уборкой. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с ссором. Ну а без домового, как известно, дом долго не простоит. Именины сегодня отмечают Анастасия, Иван, Леонид и Петр. Петр, мои поздравления всем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вы знаете, друзья, я всегда говорю, как здорово, что все мы такие разные. Вот сейчас читаю сообщения ваши, которые приходят в рубрику «Позитив», и утверждаюсь в этой мысли. Вот Александр пишет, что ему для счастья было бы неплохо гамбургер с большой котлетой. А Лилия радуется тому, что ей сегодня исполняется 50 лет, что у них в городе замечательная погода, светит яркое солнце и голубое небо, и просит передать привет, пожелания хорошие родителям своим, Татьяне Прокофьевне и Юрию Дмитриевичу. С Кузбасса она, из города Салаира. Так, пишет Катерина. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Доброе утро, страна. Мне вчера на работе коллектив решил повысить зарплату. А еще я вчера декорировала недорогую сумочку и получила абсолютный эксклюзив. Вот видите, люди разные, и поводы для позитива совершенно разные. Так, Максим пишет. Мне удалось выжить, когда на меня напали бандиты. Теперь живу и радуюсь каждому дню. Огромный привет всем слушателям Ретро-ФМ, к которым отношу и себя. Спасибо, ребята. Ну и меня с днем рождения. Вот так. Так, Ксения еще пишет. Как приятно утром вдыхать запах утреннего дождика, не спеша идти и смотреть на небо. Цените момент спокойствия и уединения, советует Ксения из Омска.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

0: чем больше приятных уху мелодий, тем бодрее начинается наше утро. Такой вот нехитрый, я бы даже сказал, немудрящий закон пробуждения. Альфавиль на Ретро-ФМ в 5 часов 56 минут.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов утра, друзья, просыпаемся под любимую музыку.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: вот всегда говорил, что в азартных играх ничего, кроме вреда, нет. Это, конечно, мое сугубо частное мнение, друзья, но как оно совпадает с логикой событий, правда же, да? Украл, выпил в тюрьму, как говорится. Так, Кармен на Ретро-ФМ в 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем-всем-всем желаю доброго утра, друзья. Это «Утренний экспресс». Снова гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 9 июня, вторник. Проведите утро спокойно, друзья. Ближе к полудню появится желание действовать и начинать что-то новое. Овны. Внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Тельцы. Сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы. Близнецы. Ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения. Раки. Ощущение верного направления в делах сейчас важнее, чем детальный план. Доверьтесь ощущению. Львы. Выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Девы. Четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок. Весы. Доброта всегда возвращается доверием и уважением. Скорпионы. Обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего. Стрельцы. После полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас. Козероги. Разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет. Водолеи. Полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием. Рыбы. Интуиция подскажет верные решения в материальном плане. Доверяйте себе, это откроет новые возможности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, вот и следующая порция позитивных сообщений подоспела. Светлана пишет из города у самого Синего моря, из Владивостока. Доброго всем утра, жизнь прекрасна, любовь существует, все дети идеальны, начальники добры в глубине души, погода великолепна и кофе пока не остыл. Наслаждаемся каждым моментом, ибо счастье рядом. Вот здорово жить, когда... Сумел нарисовать себе вот такую картину, и я тебе только вот изменюсь, мир. Ну-ка, быстренько оставайся таким же вот позитивным. Свет, это я шучу. Я прекрасно понимаю, что жизнь бывает всякая, но не терять самообладание и жизнелюбие — это дорогого стоит. Так, доброе утро, Ретро-ФМ. Считаю, что только наши животные могут давать искренний позитив. Всем доброго дня и хорошей погоды желает Владимир. Володь, ну что вы, ну люди тоже иногда вот как-то могут приблизиться к животным по этой способности. Так, пишет Вера, хочу поделиться своим хорошим настроением, слушаю Ретро-ФМ, при этом танцую, подпеваю, никто меня не видит и не слышит, пеку хлеб, булочки для покупателей, очень люблю, хорошие отзывы от покупателей, хочется готовить еще больше и вкуснее, спасибо, что поднимаете настроение. Вера, город Озерск, Челябинская область. Вер, спасибо вам за такой позитивный настрой, и я уверен, что все те позитивные отзывы, которые люди пишут на ваши булочки, это написано совершенно искренне, и потому что это правда. А правду, как известно, говорить и писать легко и приятно.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.

0: Вот, кстати, к вопросу о каждом дне, друзья. Есть повод полистать ежедневник. 6:30 в столице как раз и время подоспело.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 9 июня, год 2026, вторник. В этот день, в 1993 году, состоялась премьера научно-фантастического фильма режиссера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Картина получила множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате она заработала более 900 миллионов долларов и стала самой успешной на то время. Сегодня она занимает 11 место среди самых кассовых фильмов в мировом прокате. День рождения сегодня отмечает актер, режиссер, сценарист и продюсер Джонни Депп. Его дебютом в кино стала роль в фильме «Ужастики. Кошмар на улице Вязов» в 1984 году. Ну а дальше карьера обаятельного, привлекательного, харизматичного и по-хорошему безумного артиста пошла вверх. Эдвард Руки-ножницы, Храбрец, Девятые врата, Сонная лощина, Чарли, Шоколадная фабрика, Алиса в стране чудес, Пираты Карибского моря и многие другие фильмы с его участием покорили миллионы киноманов. Сегодня в ряде стран отмечается Международный день друзей. Он был основан для того, чтобы независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, каждый человек мог напомнить своим друзьям о том, как они для него важны. И хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, это не лишает его популярности. Возможно, сегодняшний торжественный день для кого-то станет отличным поводом, чтобы позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться дружной компанией и поделиться хорошими новостями. Музыку послушать, опять же. А еще сегодня отмечается Международный день архивов, Всемирный день мотоциклиста, Международный день аккредитации, День кораллового треугольника, День заботы о любимом коте, День пускания мыльных пузырей и День пирога с ревенем и клубникой.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, еще одна порция позитивных сообщений приехала. Читаю. Алексей хвастается, что до отпуска осталось 2 дня, 15 часов, 36 минут, даже секунды посчитал, но пока на работе. Как назло, задач все больше и больше, а сил остается все меньше и меньше, жалуется Алексей. Алексей, все будет хорошо, вы непременно дождетесь своего отпуска и, кстати, уедете из Кемерово или же будете внутри, как говорится, родной локации проводить отпуск. В любом случае, хорошего вам отпуска в ближайшем обозримом. Так, пишет Ксюша из Севастополя. Доброе солнечное утро. Слушаем Ретро-ФМ, завтракаем, улыбаемся. Много-много позитива. Хочу всем пожелать того же. Хорошего всем дня и настроения. Спасибо. Так, Татьяна пишет из откуда? А, непонятно откуда. Просто хочет подарить весь позитив своим 9 классам, которые сегодня пишут ОГЭ по русскому языку. Легких заданий, удачи и позитива. Наша цель — отлично сдать. Наш девиз — видим цель, не видим препятствий. Вот это правильный подход. Так, Александр пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ и вся наша любимая страна. Хочу поделиться своими хорошими новостями. После продолжительной болезни я начал постепенно восстанавливаться, а вчера, наконец, исполнил свою маленькую мечту. Купил себе велосипед. Он, безусловно, поможет мне восстановиться после операции и вернуться в прежнюю физическую форму. Александр из Омска. А вы знаете, Александр, я вот что подумал-то? А я подумал, что не только велосипед, но и тостер тоже поможет вам вернуться в прежнюю физическую форму и поднимет настроение. Как? Я думаю, что вполне. Всем остальным желаю доброго утра, друзья. Просыпайтесь под любимую музыку. Здесь, на Ретро-ФМ, она звучит круглосуточно. Наверное, открыл большую тайну.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Альфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Но пока у нас тут звучат песни о любви и прочих глупостях, приближается время завершения путешествия утреннего экспресса. И, друзья, начинается время первой смены утреннего шоу на Ретро FM. Встречайте совсем скоро, буквально через 4 минуты, Сашу и Риту. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Андрей Мареев, Ретро FM.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.
3: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро FM.
5: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
9: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
10: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00, столица. Ну что, ваши утренние позитивчики уже на месте. Первая смена. Саша, Рита, и сейчас Вадим еще придет. Но если говорить точно, то новости, они серьезные, и Вадим Рифман тоже у нас серьезный. Доброе утро.
1: Обязательно будут новости. Доброе утро, привет. Итак, губернатор Краснодарского края заявил об искусственном ажиотаже вокруг бензина. Вениамин Кондратьев рассказал, что получает сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках и подчеркнул, что никакого дефицита бензина в регионе нет. Губернатор также отметил, что искусственный ажиотаж возник из-за того, что жители соседних регионов, где действительно возникли проблемы с топливом, решили запастись бензином в Краснодаре. Крае. Ранее в нескольких регионах, напомню, возникли проблемы с поставками топлива. В результате ограничения ввели в Крыму, Севастополе, а также в ЛНР и Запорожской области. В Минэнерго отметили, что проблемы с топливом связаны с ростом числа украинских атак. Между тем, в Крыму частично восстановили пригородное железнодорожное сообщение после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь. Движение на участке Яркая-Симферополь уже восстановлено полностью. Поезда в Евпаторию и обратно идут по расписанию. Там, где пригородные поезда пока не ходят, для пассажиров организованы автобусы. Напомню, накануне беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва-Симферополь. Погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранение. Среди пассажиров пострадавших нет. После атаки не меньше 9 поездов шли с задержкой. Водители предупредили о поддельных полисах ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, пишет российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно. С номером, печатью, данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют обязательно проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. Ну и последнее. Всемирно известный итальянский модный дом разработал термокомбинезоны для участников космической миссии «Артемида-4», в рамках которой запланирована высадка астронавтов на Луну. Речь идет о костюме, который астронавты надевают перед тем, как залезть в скафандр. В этот комбинезон вшито множество трубок, по которым циркулирует вода. По плану, миссия «Артемида-4» состоится в 2028-м. Экипаж из 4 астронавтов полетит к спутнику на корабле «Орион». 2 астронавтов совершат посадку на Луне и пробудут там около недели. Они протестируют скафандры, возьмут образцы грунта, установят научные приборы. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85,28. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. По будням с 7 до 11.
0: Начнем второй из 4 рабочих дней этой недели вместе. Ребята, привет.
3: Доброе утро.
0: Саша, Рита на местах. Ты точно готова?
3: Я готова.
0: Ты уверена?
3: Я уверена.
0: Вот прям для нейрохита даже готова?
3: Вот прям для нейрохита готова.
0: Поздравляю со здоровым сном, Маргарита.
3: Спасибо.
0: Судя по всему, все получилось. Ну что, Ляпуш прямо сейчас начнет этот музыкальный забег на Ретро-ФМ. Впереди предложим вам еще классную тему. Конечно, будем сообщить самые актуальные новости, да и просто встречать вместе с вами этот вторник.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 9 июня, вторник, ну, разберемся. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
2: Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
1: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
2: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
1: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее деталей. Плана. Доверьтесь ему.
2: Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия.
1: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
2: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
1: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего.
2: Стрельцы, после полудня придет желание реализовать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас.
1: Козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
2: Водолей, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием.
1: Рыбы, интуиция подскажет верное решение в материальном мире. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности.
2: И проспать в классном настроении вместе с нами.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Так вот, в пятницу. И если человек приветствует коллег одним из первых, он определенно ментально нестабилен. Вот, психологи связывают это с желанием выглядеть бодрым и не показывать, что с ним что-то не так.
1: Прекрасно. А я вот подумал, когда к нам гость приходит, мы же минимум, ну, раз 7-8 говорим человеку «доброе утро». Надо будет понаблюдать в конце недели, повнимательнее друг за другом.
0: Кто из нас почаще здоровается?
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, ребята, с праздником! Поздравляю вас, поздравляю всех, кто настроен на ретро-ФМ и просыпается и думает, а что ж такое сегодня за день, а? 9 июня в календаре, сегодня Международный день
2: надо
1: друзей.
2: Надо было так не читать. Ту-ту-ру-ду-ру, ту-ту-ру-тун, тун-ту-ру-ду-ру-ту-ру-тун.
1: Да-да, это, если что, ну, такая очень легкая и не до конца точная, да-да-да.
2: Формулировка
1: сериала «Друзья».
2: Кривенькая.
1: Да-да-да, ну, так сказать, да, что ладошки смогли, то и сделали. В общем, сегодня, конечно, про дружбу будем говорить. Но, в частности, вот мне кажется, можно поднять такую тему, а как друзья лучше записаны в телефоне. Вот у меня, допустим, да, в детстве было два Славика от друга, да, но только одного я назвал Славян, он так и запомнил, а другой Сява. Это два совершенно разных Вячеслава.
2: Я в шоке.
1: Две разных судьбы, да, два разных периода моей жизни. Но вот
2: Сява?
1: Я, да, да, ну это дворовое такое, да. Но ему больше нравилось, чем жирок. Это вот были такие, когда он чуть-чуть был плотненький. Да, тебе до этого прозвище, знаешь, сколько.
2: Так, ну что, у меня, например, Олеся, продюсер моей мечты, записана. Вот, потом у меня есть Кисуня, это про мальчика.
1: Да, хорошо, а мальчик знает, что он Кисуня? Кому надо передать информашку?
2: Так, ну надо еще повспоминать, кто у меня как. Я тебе просто сразу же.
1: У меня жена долго была записана Настя Брент. Ну, потому что бренд-менеджер был, да, была в тот момент. И Настя Брент.
2: Настя Брент,
1: да, я задевала долгое время.

0: Потом, ну ладно, сделал одолжение, переименовал.
1: Вообще, конечно, если посмотреть, как записаны вообще другие люди, но это другая тема. Там немножечко страшно становится.
0: Ну, давай тогда, да. Страх чуть-чуть оставим в стороне. Мы сегодня про друзей говорим,
1: а
0: да?
1: Вот у меня есть прикольчики. Друг, я вспомнила, сейчас начала просто читать. Да. Короче, его зовут Сережа Мелехин. Угу. И он ненавидит, когда его пишет Сережа. Ну, вот знаешь,
0: да,
1: вот когда.
0: Да, да.
1: И у меня написано огромными буквами Ё. И поэтому Сережа Мелехин. Вот так вот, понимаешь?
0: Да, да, да. Так, ну что, мы сегодня будем говорить не только о том, как в телефонах записаны друзья, хотя вот эта тема очень нас интересует, а будем ждать вашей версии. А еще вот, может быть, у вас есть какие-то интересные, любимые занятия с друзьями, необычные, да? А, может быть, наоборот, есть что-то, что вы еще не пробовали с друзьями, но вот точно нужно будет организовать в ближайшее время.
1: Да, ну давайте что-нибудь такое веселое, классное про друзей, чтобы такое похихикать, может быть, какой-то внутричок.
0: Да, ну и учитывая, что это друзья друзьям-то позволено больше, чем остальные, можно прям постебать своих друзей, поприкалывать, да, я думаю, что друзья не обидятся, а наоборот, с удовольствием это все вспомнят, поддержат и еще вам ответят, так сказать, в ответ наваляют.
1: Да.
0: Так что ждем ваши истории классные в соцсетях. Можно в Макс писать, можно писать в группе «Первая смена» ВКонтакте.
1: Пишите,
0: обязательно
1: везде,
0: разберем.
1: Мы все прочитаем.
2: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Вечеринка.
2: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
8: Подробности на astoriagrande.com.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 13+.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
17: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: 7:30, точное московское. Помню, с тобой говорили про спорт, и ты, ой, нет, только не бег.
1: Нет, спорт обожаю, бег...
0: Сейчас хочется поговорить о серьезном. Вот никаких шуток. Существует аллергия на спорт, оказывается.
1: Опаньки.
0: Да. Угу. Никто до конца пока не понимает, но вот один иммунолог по имени Шавкат, так его и зовут, Шавкат Ахрар, добрался до правды и говорит, что люди с таким недугом испытывают зуд, онемение, и даже отеки бывают после умеренной активности. Да, причину аллергии на спорт до сих пор не разгадали. Возможно, ну не знаю, дело в каком-то таинственном аллергене. Может быть, пух приносит аллергию на спорт, кто его знает. Пока люди с диагнозом вынуждены пить лекарства, сокращать количество тренировок и говорить, у меня освобождение.
1: Дайте Кусю, у меня освобождение, мне Шавкат разрешил.
0: А удобно устроились. Устроился поудобнее Вадим Ривман, видимо, новости есть.
2: Обязательно прочитаю. Доброе утро, привет. Итак, Минпромторг совместно с крупнейшими торговыми сетями работает над ГОСТом для готовой еды. Замглавы министерства Роман Чекушев сообщил, что ведомство совместно с Роскачеством уже утвердили ГОСТ для работы фабрик кухонь и кулинарий. Ранее в Госдуме сообщили, что в России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах. 11-летнее образование – это оптимальный вариант. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилонкин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Российские юниоры смогут участвовать в международных соревнованиях по 24 олимпийским видам спорта, представляя свою страну под национальным флагом и с гимном. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. К числу этих видов спорта относятся, в частности, фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, бейсбол, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика. Напомню, что накануне российские синхронисты взяли золото на чемпионате Европы. Водители в ЕС сократили потребление топлива из-за резкого роста цен на него. Он вызван войной в Иране. По подсчетам статистического ведомства ЕС, в апреле потребление топлива в еврозоне сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Как отмечает издание, двузначное сокращение потребление топлива зафиксировано в 6 европейских странах, включая Германию, Норвегию и Австрию. При этом цены на дизельное топливо в 12 странах ЕС выросли за год на треть, а на бензин на 13,5%. 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, об этом сообщили в гидрометцентре. В мегаполисе ожидается до плюс 31, в пятницу, возможно, будет до плюс 33 градусов. Завтра днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ранее в Москве объявили, напомню, оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85,28. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Привет всем, кто только подключился. Давайте быстрее просыпайтесь, потому что у нас через 5 минут такой экшен начнется. Такой музыкальный экшен.
1: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в нейрохит.
0: Это жестко. Даже яичницу пьешь.
1: Конечно же, хоть так и знаешь. Звоните.
0: Суровая женщина.
1: Гальяновская женщина. Нейрохит ожидает вас. А там и беспроводные наушники. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
4: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго-Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: Ты с ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут поверить.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня. В 11.00 «Домашний. Главный женский».
14: 16+.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Вечеринка. Ретро-ФМ.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
17: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Судьба беспроводных наушников решится уже через минуту, и, возможно, они отправятся в Новосибирск. Роман на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Роман, у нас есть для вас две подсказки, но про вторую давайте забудем. Хочется, чтобы сегодня вы прям с самого начала как вошли и сразу забрали наушники. Хотя, если со второй подсказки, то тоже победитель. У нас годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис есть, там уж решайте сами.
2: Договорились?
1: Ну, хочется с первого раза.
0: Ну, давайте, мы вам желаем удачи.
2: Человек подумал, раздумал, такой, не-не-не, хочется с первого раза.
0: Хватайте слова. Они не изменились, только музыкальная составляющая ее взял искусственный интеллект и создал заново. Итак, слушаем первую подсказку.

0: список, по которому ты ходила.
1: Тамада, вот это вот, да, звук? Ну что?
2: Это Владимир Маркин, я готов целовать песок.
1: Ну вот, а можно припев
3: еще? А давай, там
1: еще?
3: Есть
1: да,
3: еще
1: да,
3: что-нибудь?
0: Снова день на исказах, ближний берег с полоскаила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила.
1: Ну что, нормально, нормально, танцевально. Что ж, Роман, с первой подсказки все, как и хотелось. Беспроводные наушники достаются вам и уже упаковываются для полета в Новосибирск.
3: Ура! Пропадайте. Еще раз давайте громкое «Ура!» Ну или хотя бы
2: «Ура!» такое...
1: Вот это хорошо. Да, вот теперь прямо из Сибири долетело до столицы. Все, мы желаем вам дальнейшего удачного вторника. Оставайтесь на связи, поговорим о подарке, о вашем триумфе. Да есть нам о чем с вами поговорить. А еще есть что послушать. Владимир Маркин в оригинале исполнит хит, который мы только что угадывали.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Международный день друзей. Ни в коем случае не забудьте поздравить своих ребят, друзей, подруг. Можно так сказать, где-то и пожурить, можно поприкалывать. Можно немножечко пооткровений поприкалывать, потому что близкие друзья, мне кажется, это те самые люди, которые, во-первых, знают тебя насквозь. И которые позволены, ну, наверное, даже чуть жестче, может, с тобой где-то пошутить. Согласна?
2: Согласна, согласна. Ты просто так вот воспитанно, ну, все серьезно рассказываешь. Да. Думаю, кто-нибудь бы слышал то, что у нас за эфиром происходит. Не думали, что ты... как
1: можем там, себе это позволить.
2: Сын маминой подруги.
1: Можем иногда позволить.
2: Это я к тому, что
1: себе.
2: Мы, ну, воочию исполняем заветы Александра.
1: Заветы Александра. Песня Малинина.
2: Сергей нам пишет: доброе утро, любимое радио. В моей телефонной книге есть три веселых записи. Это мои друзья. Делик, Хрущок и Гурон. Всем уже за 40. Детские прозвища остались до сих пор. Кстати, все трое отличные футболисты, и на эти прозвища ни капельки не обижающие. Делик, подавай! Хрущик, давай! Гурон, отбивай! Ну, что-то такое, мне кажется.
1: Да, настоящий друг не обидится на то, как он записан на телефоне. Зато у многих есть такие записи. Вася, сантехник, Коля, электрик. А как вы записаны? А мы говорили о том,
2: Миша,
1: что...
2: Миша Жек.
1: Да.
2: Да. Так, моя лучшая подруга, пишет нам Евгений, записана как Soul Sister, или сестра по духу. Больше всего мы с ней любим проводить выходные вместе. Ночевка или прогулка по ТЦ. Шашлычный выходной. Из того, что не пробовали, например, покатушки на роликах. Но после шашлычного выходного, как будто бы пора.
1: Андрей пишет: как-то неудивительно, но лучшие друзья, с которыми ходим в баню на рыбалку, записаны в моем телефоне просто по фамилиям. Хоть раз совместить одновременно баню и рыбалку, но пока никак не получается. Если начинаем с бани, то уже не до рыбалки. Mm-hmm. И наоборот.
2: Это, кстати, может быть, еще и типа смотрит жена, там, Александр Баня.
1: Я сейчас как будто особенность национальной охоты и рыбалки посмотрел в одном сообщении от Андрея Белякова. Что ж, будем ждать новых сообщений, истории, честных признаний в социальных сетях. Наш можно в Максе писать, а можно и в группе «Ресмен ВКонтакте».
2: Пишите везде, мы вас найдем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Хм, ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
12: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театр. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Столица уже 8. Заряжаемся классным солнечным настроением под лучшие хиты проверенные времени в первой смене. Ну-ну-ну, давайте узнаем, что там в мире происходит. Новости на Ретро FM от Вадима Ривмана.
1: Да, поделюсь информацией с удовольствием. Доброе утро. Итак, в России хотят отменить штраф для водителей за забытые права, свидетельство о регистрации или страховку. Это будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам данных. Письмо с такой инициативой направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарии отмечают, что действующий штраф за отсутствие при себе документов был введен для проверки соблюдения правил дорожного движения и требований об обязательном страховании, но развитие цифровых сервисов и использование сотрудниками госавтоинспекции электронных баз данных позволяют оперативно проверять наличие у водителя всех необходимых документов. За минувшую ночь российскими средствами ПВО были уничтожены 140 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, дроны нейтрализовали над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями. Также беспилотники уничтожили в Калужской, Орловской и Тульской областях, над Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. 5 дронов было сбито на подлете к Москве. Между тем, московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию. Это связано с введением ограничений, а об этом сообщает пресс-служба Росавиации. В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов. Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. В этом году Министерство труда и соцзащиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил, что за прошлый год из тени вывели около 1 000 000 человек. Котяков отметил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Ну и последнее. Короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный в год, а они помогают лучше справляться с эмоциональной нагрузкой и стрессом, вызванным работой. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-психиатр Александр Сергеевич. По словам специалиста, игнорировать отпуск ни в коем случае нельзя. В отпусках важна не длительность, а регулярность, сказал он. Чем меньше пауз между отпусками, тем лучше, добавил врач. Он также подчеркнул, что руководителям не стоит беспокоить работника в отпуске без крайней необходимости. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня. Ретро
2: FM. Первая смена. Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена. На Ретро FM.
0: 3:09 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, ну давайте зафиксируем еще раз.
3: Да.
0: То есть один длинный отпуск – это хуже, чем несколько, но коротких.
3: Mm-hmm.
0: Приемы пищи тоже говорят. Не mm-hmm. надо один вот слишком большой, а вот mm-hmm. лучше несколько и коротких,
3: mm-hmm.
0: да? В принципе, в очень многих сферах жизни лучше там много раз, там, ну, недолго, да, чем вот какой-то один большой марафон.
3: И только один друг лучше новых двух. Тем более в День друзей. Какая я хорошая девочка. Боже мой, что вспомнила.
0: Про друзей мы еще поговорим. А еще в обратный отчет с вами поиграем. Но это будет чуть позже. А сейчас сосредоточимся на Roxette. Погнали.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Вторник, 9 июня. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
2: Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
1: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблем.
2: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
1: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана, доверьтесь им.
2: На Львы выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия.
1: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
2: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением, помните об этом.
1: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма, здоровье всегда важнее всего.
2: Стрельцы, после полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать, позвольте себе начать что-то прямо сейчас.
1: Козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
2: Водолей, полет фантазия сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием.
1: Рыбы, интуиция подскажет верное решение в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности.
2: И просыпайтесь вместе с нами.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, 8.13 на часах, у меня возникла идея, как можно повысить статистику побед, правильных ответов, что, где, когда.
2: Давай.
1: Нам просто нужен попугай. Попугай повышает IQ хозяина на 15%.
2: Что?
1: Да, исследования официальные, это не прикольчики.
2: Я тебе рассказывала, у меня был попугай, Жако, Роман, лет 30 он у меня жил. А потом, видимо, все пошло куда-то
1: не туда. И вот тогда все понеслось, да, вот эти же согласные полетели, не пойми куда, а все из-за попугая. Короче говоря, владельцы попугаев набирают на 15% больше баллов в тестах, ну, там, на вербальный интеллект, память лучше. Вообще, попугаи вынуждают хозяина постоянно разговаривать, повторять слова, придумывать новые какие-то фразы. И это тренирует мозг, как лингвистический тренажер.
2: Очень интересно.
1: Так что очень
2: полезно. С собаками мы не разговариваем. Хотя, слушай, на самом деле, я вот в секунду переобулась и поняла, что ты прав. Потому что попугаем ты такая: Рома, скажи, Рома красивый, Рома молодой, какие-то предложения. А собака ты: типа, и все. Ну, понимаешь, там сразу же вот с такого человечка превращаешься.
1: Да. Единственное, что я

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Международный день друзей. Да-да-да, тех самых людей, которые знают все ваши отрицательные стороны, все ваши темные страницы биографии и все равно считают вас друзьями. Так что, как минимум, за это им стоит сказать спасибо. Ну и, конечно, писать, позвонить, поздравить, как там принято у вас.
2: Светлана пишет, Ретро-ФМ, это опять я, потому что Светлана уже писала, что слушает вместе с друзьями с утра нас. Я хочу передать привет моей лучшей подруге Ленусику Пампусику. Так она записана у меня в телефоне. Спасибо, что ваша песня делает наши встречи еще теплее.
1: Хорошо, Елена пишет, доброе утро. А мои друзья, подруги, записаны по фамилиям до замужества. В 2027 будет 40 лет, как мы окончили техникум. Мы вот общаемся с удовольствием. И в бане вместе были, и на рыбалке, огороды пололи. Конечно, вместе путешествуем по нашей любимой стране. Очень надеемся, что еще много встреч впереди.
2: Так, поздравляю всех с Международным днем друзей. Нас три, как говорится, товарищи. Дружим уже больше 25 лет. Мои близкие друзья записаны так. Рыл, криворыл, а я записан у них как выхлоп. Вот так вот,
1: хорошо.
2: Да. Тут такая тусовочка.
1: А, Алексей пишет. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Своего двоюродного брата я записал в телефонной книжке как Володя Ужужаем, так как он однажды еще мальчиком сказал мне, мы уже уезжаем. Получилось такое жужжание.
2: Так, Натуся Усикова нам пишет. Доброе утро из Владивостока. Мы дружим с семьями. У наших друзей мужа и жены разные фамилии. В нашей семье такое тоже было, пока я не взяла фамилию мужа. И, в общем, так мы и назывались. Гордиенко и Усиков – Гордусики, а они Куликов и Павличенко – Кулипавлики. Так мы и наши все знакомые называем друг друга уже много лет.
1: Какая-то милейшая компания, там Кулипавлики, да?
2: Кулипавлики и Гордиусики.
1: Гордиусики, класс.
2: Так,
1: да, давайте дружить домами.
2: Стас нам пишет, любим собираться за городом, природа, походы за грибами и прочее. Главное, душевно посмеяться, провести время. Саша, Рита, вам пламенный привет, вы классные.
1: Вам тоже.
2: Да, так, далее. А, смотри, вот тут такая мысль, что, значит, со временем... Давай, сначала почитаю. Альбина нам пишет. Доброе утро, первая смена. День друзей, конечно, отличный праздник, но с возрастом настоящих друзей остается единица. Все-таки значение слова «друг», «подруга» каждый понимает по-своему. Вот, отметить не мешало бы такой праздник. Немножечко серьезного тона нам Альбина вкинула.
1: А почему бы и нет? Об этом тоже стоит подумать. Тем более у нас будет на это время. Да, ну и еще у нас будет обратный отсчет в этом часе. Не пропустите классную игру и будем ждать ваших новых сообщений в соцсетях.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Терек включает «Хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков,
5: но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Мама скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрица 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое Лента. Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В Ленте.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
11: 12+.

0: завтракает классной дороги без пробок, кто направляется на любимую работу, кто направляется на нелюбимую работу. Ну вот, чтобы она стала любимой, либо поменяйте
1: в конце концов. А я как раз придумала новостюшечку, о которой рассказать про нелюбимую, да и даже любимую работу. Ты чувствуешь, you feel me, понимаешь? Короче.
0: Это команда.
1: Да, британка каждый день сидела под дубом, чтобы преодолеть последствия профессионального выгорания.
0: А я думал, Льва Толстого начиталась.
1: Да, так, да, хорошо, да, практически давай. Так же и было. В общем, 10 лет руководила большой какой-то структурой, причем в сфере экологии, все нравилось, добилась много, но столкнулась с профессиональным выгоранием. И такая, все. Ну, все. Понимаешь?
0: В принципе, да. У нас во дворе есть березы. Я тебя так просто предупреждаю, Рит. Если что, дуб можно не искать.
1: У нас там еще и люди есть. А с другой стороны, разве я людей стесняюсь? Ну, просто сидит девочка. Да, и разве кого-то я удивлю?
0: Странно,
1: ну,
0: когда
1: это
0: вы...
1: Это странненькое.
0: Когда вас несколько человек выходит, и вы начинаете орать среди берез. Вот это выглядит, конечно, жутко. Да.
1: Вот. Ну, в общем, год она приходила, садилась к дубу и, ну, возможно, кричала, возможно, пищала, иногда молчала. И за год, сказала, стала чувствовать себя гораздо лучше физически, ментально, стала радоваться мелочам, по-другому воспринимать время. Так что вот, видишь, медитация под дубом для тех, кто выиграл. Ну или поорать березоньку. Это нам вообще только хлебом не корми, дайте проораться.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Автомобилистов предупреждают о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний, предлагают оформить страховку по заниженной цене. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчеты, оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно, с номером, печатью и данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют проверять в официальной базе национальной страховой информационной системы. В Ростове планируется отключение электроэнергии, предупреждает Донэнерго. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера свет отключают переулки Кущевский, Портовой, улица Таганрогская, переулки Араратский, Одесская, улица Мичуринская, Ленина, проспект Нагибная, переулки Второй Монетный, Краснофлотский, улица Искусственная, Буйнакская. В Ростовской области сохраняется стабильная ситуация с обеспечением топливом. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области по вопросам промышленности и энергетики. Рост транспортного потока приводит к увеличению спроса на все виды топлива, особенно на дизельное, которое активно используется в сельском хозяйстве во время полевых работ. Для поддержки аграриев дизельное топливо отпускается по заявкам в рамках действующих контрактов. Власти принимают все необходимые меры, чтобы избежать перебоев с топливом и обеспечить стабильную работу в предстоящий летний период. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании заслушал доклады о ремонте тепловых сетей, сообщает пресс-служба главы региона. В Ростове без горячей воды временно остаются 147 многоквартирных домов на западном и в центре города из-за плановых гидравлических испытаний. Глава Донской столицы Александр Скрябин доложил губернатору, что из-за общей изношенности коммуникации выявляются новые дефекты, которые требуют ремонта. В итоге это увеличивает срок работ. Все работы должны в городе завершиться 11 июня. Российские больницы начали применять дроны для перевозки медикаментов и биоматериала в рамках пилотного проекта, охватывающего 6 субъектов страны, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр пояснил, что транспортировка препаратов осуществляется исключительно между медицинскими организациями. На курсе валют доллар 73 рубля 26 копеек, единоевропейская валюта 85 рублей 28 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ретро FM. 8.38, Маргарита. У меня такое чувство, что ты немного отвлеклась.
1: Есть такое немножечко, с вами разговорчиками меня отвлекаете. Я лучше лишнюю юбку посмотрю на маркетплейсе. Вот.
0: Мы что, должны Александр ответить? Да мы тоже не против лишнюю юбку посмотреть, да? И тут хоба, сообщение сразу на телефон приходит. Ты какую юбку дослал? Ну так вот.
1: Друзья, у нас впереди обратный отчет. Если, ну, к серьезным вещам. Хотя, ну какие мы серьезные, конечно. Там у нас, знаете, какие призы классные? У нас там есть смарт-часы. Еще и, конечно же, футболка RetroFM. Если хотите все это заполучить, вот так выиграть у нас. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис.
11: Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
12: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-207.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
14: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
14: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Итак, Елена из Бельвея на связи, которая будет биться, ну, возможно, за фирменную футболку, а может даже за смарт-часы. Здравствуйте, Елена.
2: Да, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру, в которой нельзя медлить. Как только мы говорим, обратный отсчет пошел, Елена, будем ждать от вас быстрого реагирования и правильных ответов. Вы в курсе? Слышали, как игра проходит? Правила примерно понятны?
2: Да, слышала. Каждое утро слушаю вас.
1: Прекрасно.
3: Вы так достаточно, да, слышала. Сейчас я разберусь с вами.
1: Контролирую ситуацию.
3: Спокойная, контролирующая, готовая на победу. Правильно мы разгадали ваш настрой?
2: Очень надеюсь.
3: Ну что, готова играть?
2: Да, готова.
3: Тогда назовите три моря. Обратный отсчет пошел.
2: Черное, Каспийское, Балтийское.
1: Прекрасно.
3: Я же говорила, на изике вообще такая.
1: Ну, как бы, да. Баренцеву, конечно, осталось в стороне. На вечеринку не позвали, как бы, да. Ну, ничего здесь страшного.
3: Значит, там и фейс-контроль, в конце концов.
1: Как бы, да. Ты на себя посмотри, как выглядишь, да? Сначала, да, приведи себя в порядок. Ну что ж, Елена, первый раунд легко прошли. Я думаю, даже мы пару секунд вам, если что, добавим на второй раунд. Справедливо будет.
3: Как всегда, у нас второй раунд посвящен песням. Я буду называть, подпевать, ну, а вы должны допеть. Готовы?
2: Так, да, готов.
3: Обратный отчет пошел. Твоя вишневая девятка. Пакуй мой напрочь.
2: Отняла.
3: Да, ой, Леха, мне без тебя так
2: плохо.
3: Есть. Маликов, прощай, моя.
1: Ну, не брюнетка.
2: Блондинка.
1: Есть. Засчитаем, потому что, да, у нас был запас времени немножко с первого раунда. И переходим к третьему. Ну, вот здесь уже будет без подсказок. Исключительно 10 секунд. И я надеюсь, ваши правильные ответы.
3: Итак, третий раунд будет посвящен полезным ископаемым. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 полезных ископаемых. Обратный отчет пошел.
2: Нефть, газ...
1: Черный такой еще. Твердый.
2: Уголь.
3: Ой. И чуть не довели нас.
1: Тысячи шахтеров по стране тоже такие. Фух, ну, Елена, заставили вы нас.
3: Прям, и в конце полно... такая была, слышала
1: с ночной
3: музыка?
1: Смены, которые возвращаются сейчас в автобусе, да, едут домой, слушают ретро-фм и думают, ну, Елена,
3: понервничай, заставила,
1: заставили,
3: конечно.
1: Заставили, но не-не, дадим мы вам смарт-часы, победили сегодня!
2: Спасибо большое.
3: Ну вот, правильно,
1: и вам за компанию.
3: Да. Налегке.
1: Класс, пообщались, хотя местами и понервничали, но в хорошем смысле, потому что игра такая, да, напряжение вот прям как в этих боевиках, когда красный или синий провод выбираешь. Что ж, Лен, будьте на связи, поговорим с вами о призе и послушаем Доктор Албан на Ретро-ФМ.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: 8.52 на московских часах. Ребята, мы предупреждаем, что сегодня Международный день друзей, и обязательно надо уделить минутку для того, чтобы написать текстом, а может быть, голосовуху отправить, если ваши друзья такое предпочитают. Может быть, поберечь их нервы и не записывать голосовое сообщение. Ну, я сейчас про себя, например, говорю. Да, можно просто позвонить было бы и поздравить.
1: Да, with a little love, как говорит Modern Talking. Но лучше, конечно, чтобы прям и лад, прям такой... Ну, количество большое было любви.
0: Это ты правду говоришь.
1: Вот, а я всегда правду говорю. Знаешь, что сейчас скажу тебе по правде? Что очень скоро мы разыграем до 30 тысяч рублей в нашей единственной глубоко интеллектуальной игре «Что, где, когда». Вот, мы также будем читать ваши сообщения про друзей, про то, как они у вас записаны во всех соцсетях. Ну, какие приколы, истории.
0: Да, и, конечно, будет минутка для спорта уже буквально минут через 20 на RetroFM. Не пропустите!
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 500 50-15-88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь.
12: В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
14: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
15: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
16: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
17: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
18: Вечеринка ретро-ФМ.
19: Ровно в 21.00.
20: Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе.
20: Вечеринка ретро-ФМ.

0: Поздравляем всех друзей с профессиональным праздником. Да, есть сегодня такой. Ну и сообщаем. Столица 9, это первая смена. И не побоюсь этого слова, наш коллега и друг Вадим Ривман расскажет новости на Ретро-ФМ.
1: Спасибо, с удовольствием это сделаю. Доброе утро. Итак, детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках дети иногда получают травмы. Если там будут кнопки связи с экстренными службами, это позволит сократить время реагирования и станет дополнительным элементом безопасности, отметил Чернышов. В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ правительства. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Мошенники начали звонить родственникам пассажиров поезда и под видом попутчика утверждают, что с их близким в дороге произошла беда. Для решения проблемы нужны деньги. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что до поездки мошенники находят контакты пассажира и его родственников, используя различные источники информации. Грибной сезон в этом году начался в средней полосе России раньше срока. Жители уже собирают боровики и подберезовики. Это произошло из-за снежной зимы и теплого марта, объяснила биолог Екатерина Водинеева. Она подчеркнула, что появление белых, подберезовиков, лисичек в конце мая, начале июня не стоит считать аномалией. Это в значительной степени определяется погодными условиями, температурным режимом и количеством осадков. На последнее, в аэропорту Новосибирска произошел необычный инцидент. На взлетно-посадочную полосу выбежала собака. Из-за этого были нарушены графики посадки воздушных судов. Персонал аэропорта оперативно приступил к попыткам поймать пса, в то время как два лайнера были вынуждены кружить в воздухе над воздушной гаванью и заходить на второй круг. Ситуация нормализовалась после того, как собаку удалили с территории аэропорта. По слухам, хвостатого внесли в черные списки, запретили летать, но это не точно, пошутили авторы одного из телеграм-каналов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром!

0: И наши друзья, да, сегодня именно так мы будем называть всех наших слушателей, которые изо дня в день, каждое утро встречают день с нами, а дни бывают разными.
1: Бестики.
0: Бывают, да-да-да, что дни совсем непростые, и вот только бестики с их сообщениями, эмоциями и помогают
1: всего
0: просыпаться и заряжаться.
1: Маленький коротенький вопрос, а у бестика уже занимать можно? Ну, это так, на подумать.
0: Долго ты держалась, я не задавала этот вопрос.
1: Третий час пошел.
0: Да, что, где, когда устроим для вас. Новости спорта будут, ну а про друзей отдельно еще поговорим. Ладно, текста хватит. Шер вступает в игру.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: А сегодня вторник, 9 июня. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
2: А Овнам внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
1: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
2: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
1: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь им.
2: Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия.
1: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
2: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
1: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего.
2: Стрельцы, после полудня придет желание реализовать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас.
1: Козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже поменяет что-то.
2: Водолей, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием.
1: Рыбы. Интуиция подскажет верное решение в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности.
2: Ну а сейчас у нас спорт буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня неожиданно начнем с баскетбола. ЦСКА в третий раз обыграл Уникс в финале Единой Лиги и находится в шаге от чемпионства. Будем следить за развязкой. Далее. В теннисе Людмила Самсонова неожиданно проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира WTA 500 в Лондоне. Ну и такое бывает. Ничего, Людмила, не расстраивайся. Ну и футбольные новости. Бывший защитник Реала Пепе может войти в тренерский штаб Жозе Мауриньо в мадридском клубе, в мадридском Реале. Португалец уже контактировал с экс-футболистом, предложил присоединиться к нему в Мадриде. Пепе оценивает предложение, в Реале обсуждают его кандидатуру, это инсайдер сообщает. Напомню, что Пепе играл за Реал с 2007 по 2017. Он выиграл с клубом 14 трофеев, включая 3 чемпионства в Ла Лиге и 3 кубка Лиги Чемпионов. Далее. Ильзат Ахметов покинул Зенит. Полузащитник провел 21 матч за клуб и выиграл чемпионаты Кубок России. Кроме того, Зенит и Карпука согласовали контракт на 5 лет. В товарищеских матчах перед чемпионатом мира по футболу Испания обыграла Перу 3-1, Нидерланды одолели Узбекистан 2-1, Франция победила Северную Ирландию 3-1 с хет-триком Алисе. Ну что, в завершении Урал объявил об уходе Василия Березуцкого.

0: 9.17, ну вот, наконец, на физкультуру и девчонки прибыли, будет веселее.
1: Так, у меня пару новостишек, но одну я сейчас самую главную скажу под твою спортивную тему. Что всего полтора часа спорта в неделю могут продлить жизнь почти наполовину. Это исследование такое было.
0: Прекрасно.
1: Вот, поэтому, ребят, ну, 100%.
0: Полтора часа, давай, это 90 минут. В принципе, если по 20 минут поделить, да, ну, это даже не 5 дней, ну, пусть 5 дней. Вот по будням, если в 20 минут будете какую-то физкультуру делать, да?
1: Да просто хотя бы приседания такие небольшие.
0: Да, ну 20 минут немного. А насколько продлевает, что там, какие результаты?
1: Наполовину, да? Наполовину.
0: Серьезное влияние.
1: Да, а теперь второе. Ведь еще говорят, что хорошее настроение продлевает жизнь. Так вот, я прочитаю...
0: Ты сказал второе, я пройду, задумался и уже не слушаю. Короче... Ладно, давай, завтрак рядом.
1: Исследование в ЦИОМ. Большая часть россиян поет на застольях. И это, конечно же, тоже продлевает жизнь.
0: Выйду, но... А что поет?
1: Как ты угадал?
0: Ну, потому что я это и пою.
1: Первое было там «Любэ», «Катюша»,
0: ну, конечно.
1: «Конь первый» вообще.
0: Да, да,
1: был.
0: Ну «Катюша», она поэнергичнее, так ее же и болельщики футбольные иногда на стадионах поют, она такая более ритмичная, быстрая. Да.
1: Еще,
0: а «Конь» это когда
1: поют.
0: Вот как бы добрые напиточки уже состоялись, да, да, и вот там уже сесть, так обняться и не торопясь.
1: Так что, друзья, физкультура и коня.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк». Yeah!

0: между тем, друзей, поздравьте. Сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Вспоминаем самых близких, самых надежных товарищей. О том, как мы их сохраняем в телефонной книге. Любимые занятия с друзьями. Чем еще не занимались, но хотелось бы попробовать. Вадим пишет. Доброе утро. Если бы вы видели мой список контактов, то сразу бы поняли, что большая часть из них — это мои друзья. Люблю записывать их какими-нибудь забавными именами, псевдонимами. Например, друга Костю, который в соцсетях зовет себя псевдонимом «Обитатель», я записал «Обиташкой». Угу. Он об этом знает и говорит, что раньше никто его так забавно не называл.
1: Так, Игорь нам написал прекрасное сообщение. Доброе утро, любимый Ретро ФМ. А вот в моей записной книжке кого только нет. Араб, арбуз, гуля, изюм, солда, убийца, слепой, берсерк, рубеж, лиса, родина, кубик, звездочет, жига, пчела. И еще куча подобных позывных. А самое забавное, примерно 50% я даже не помню настоящих имен, но всех люблю, со всеми на связи, а я у них записан как Wi-Fi.
0: Wi-Fi, нормально.
1: Собрались мы как-то с рубежом, лицой, родины и кубиком. И они говорят, слушай, Wi-Fi, а ты шашлыки принес?
0: Да и мать спрашивает, кто вам такие клички раздает во дворе?
1: Князь!
0: Да, да. Интересно, а вот после того, как тебе Вадим Ривман сделал столик тогда на балконе, ты его как Вадим Ремонт сохранила? Или как он тебе записан?
1: Он мне еще и зеркало сделал, поэтому Вадим лучший ремонт.
0: Пишите ваши истории про друзей, ребят, делитесь своими позывными, как вы сохранены у них в телефоне, как вы записываете друзей. Мы все это обязательно разберем, но чуть позже на Retro FM. Вадим Ривман. Ну и в ремонте хорош. А сейчас новости.
2: И это не псевдоним, да. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью агентству ТАСС заявил, что последний день года следует сделать нерабочим за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В ряде регионов страны этот день объявлялся выходным, тогда как в других субъектах оставался рабочим. В этом году, напомню, 31 декабря выпадает на четверг и тоже будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Нилов добавил, что продолжительные новогодние праздники уже стали привычной частью жизни россиян и фактически превратились в традицию. Губернатор Краснодарского края заявил об искусственном ажиотаже вокруг бензина. Вениамин Кондратьев рассказал, что получает сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках и подчеркнул, что никакого дефицита бензина в регионе нет. Губернатор также отметил, что искусственный ажиотаж возник из-за того, что жители соседних регионов, где действительно возникли проблемы с топливом, решили запастись бензином в Краснодарском крае. Ранее, напомню, в нескольких регионах страны возникли проблемы с поставками топлива в результате ограничений. Ограничения ввели в Крыму и Севастополе, а также в ЛНР и Запорожской области. В Минэнерго отметили, что проблемы с топливом связаны с ростом числа украинских атак. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские юниоры получили возможность выступать с флагом и гимном страны в 24 видах спорта. В частности, в этот перечень, по его словам, входят фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, бейсбол, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, а также спортивная и художественная гимнастика. Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с флагом и гимном страны. Ну а первым стартом с национальной атрибутикой станет чемпионат мира в Гонконге с 22 по 30 июля. Около 14% отельных бронирований оформляются в России буквально за день до предполагаемой поездки. При этом среди направлений, куда россияне отправляются спонтанно, лидирует Нальчик. А об этом РИА Новости рассказали в сервисе для планирования путешествий. По этим данным, преобладают такие заказы на южных направлениях и в крупных промышленных центрах. За Нальчиком следуют Чебоксары и Ростов-на-Дону. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, а далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: Всем привет! 9:38, точное московское. Сейчас на полном серьезе говорю. Нам нужен ответственный человек. Пожалуйста, возглавьте эту команду.
1: Ответственный и честный, тот, который будет с нами играть. 23-24-88-3, код Москвы 495. Конечно, речь идет о что, где, когда, а мы говорим о капитане.
0: Это игра, в которой каждый день можно выиграть деньги, а еще можно получить хрустальную сову по итогам летних игр. Это мы тоже все скоро узнаем. Ну а пока дозванивайтесь.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Ретро-ФМ.

0: Что, где, когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаем летние игры в клубе «Что, где, когда» радиоверсии. 9.45, точное московское время. Сегодня в игре участвует Руслан. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Руслан, мы предпочитаем честную игру. Да. И рады, что вы пожаловали. Предупреждаем, что интернет и всякие подсказки от колонок здесь запрещены, даже если рядом есть умные друзья. Вот ой, именно в этой игре принимать подсказки нельзя. Только мы втроем участвуем, слушаем и пытаемся найти ответ. Если получается, сегодня мы вручим вам 4000 рублей от Ретро-ФМ. Ну что, попробуем?
2: Давайте попробуем.
1: Итак, вопрос.
4: Внимание, вопрос. Как зовется маленькая скотинка, обладающая божественной ножкой, способной довести окружающих до глубокого обморока?
1: Так.
3: Стул.
2: Скотинка, скотинка. До обморока.
1: Да. До обморока. Да-да-да.
3: Маленькая скотинка, это божественная ножка.
2: Типа, может быть, божья коровка какая-нибудь?
1: Божья коровка? Интересно.
3: Вот она что.
1: Да-да-да. Божественной ножкой способна до глубокого обморока. Ну ладно.
3: Ну давайте еще рядышком. Что еще может быть?
2: Ну я не знаю, какая скотинка.
1: Скотинка. Или может это образная, может это шахматная фигура какая-нибудь.
2: Образное выражение, да?
1: Ну может, как вариант, да? Бывает же не в прямом смысле говорят, что маленькая скотинка.
3: У меня все маленькие скотинки — это бабочки.
1: Конь из шахмат. Ну, ты понятно, бабочек боишься.
2: Шахматный конь.
1: Ну, это просто, да, как вариант, не обязательно.
2: Шахматный слон, да. Шахматный,
1: да, да, ну, слон его еще называют. Ну, это слон, в смысле, да, офицер, который. Так, ну что, время у нас на исходе. Руслан,
3: ну,
1: помните, вы капитан. Да-да-да, вам нужно будет на какой-то версии остановиться. Вот, и дальше мы сравним с правильным ответом. Итак, внимание, вопрос еще раз. Как зовется маленькая скотинка, обладающая божественной ножкой, способной довести окружающих до глубокого обморока? Итак, Руслан?
2: Ну, я не знаю, мой ответ — божья коровка.
1: Давайте примем, послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Эту божественную скотинку, парализующую своих врагов жидкостью, выделяемой из ножек, мы называем божьей коровкой.
1: Ура! 4000 рублей ваши, Руслан. Хорошая игра.
3: Красавчик.
1: Да, были и другие версии, которые могли увести нас от победы. Но нет, капитан сделал свой выбор. Руслан, вы молодец.
2: Все хорошо, спасибо.
3: Все хорошо.
1: И вам тоже, оставайтесь на связи. Поговорим о деньгах.
3: Да.
1: Знаете, о них всегда приятно говорить.
3: А я напомню, что телеверсию летних игр вы сможете видеть в ближайшие выходные. И там наверняка будут такие же красавчики, как наш сегодняшний капитан.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: была, не была.
1: Ну что хочется сказать под хит от любимой певицы Вадима Ривмана. Да, и Вадим придет и новости расскажет минут через 7 на Retro FM. Мы продолжим говорить о друзьях. Сегодня Международный день друзей. Помимо того, что мы их поздравляем, вспоминаем, прикалываем, рассказываем о том, как у кого сохранены друзья. Может быть, вы как-то необычным образом, да, у друзей тоже сохранены. Рассказывайте тогда, почему. Ну и самые любимые занятия, которые у вас есть с друзьями или какие хочется попробовать, тоже делитесь этим в социальных сетях.
0: И, конечно, фейк-контроль впереди вас ждет. Поэтому давайте немножечко отдохнем, наберемся сил. И как вернемся?
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Турецкие выходные возвращаются.
13: Я вижу тебя наяву или сплю.
14: Стой, иначе выстрелю!
12: Все совпадения не случайны.
15: Кольцо найдет твоего суженого.
16: Вы не это ищете?
14: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
12: Все жизни связаны.
16: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
12: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
2: 16+.
17: Вечеринка. Ретро-ФМ.
18: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты.
18: В неповторимом миксе.
19: За 4 моря. За 4 солнца.
2: Каждый день.
18: Ровно в 21.00. Вечеринка.

0: столице ровно 10. Это первая смена на Retro FM. Всем добрейшего утра. Сейчас пора новости обсудить. За актуальное у нас отвечает Вадим Ривман, а мы слушаем.
1: Да, расскажу обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили сократить рабочий день в жару. Инициатива направлена руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, которые касаются уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. Сейчас такая норма носит только рекомендательный характер. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов. Но для этого нужно письменно уведомить руководителя, предоставить показания термометра и зафиксировать их в присутствии коллег. За минувшую ночь российскими средствами ПВО были уничтожены 140 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, дроны нейтрализовали над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями. Также беспилотники уничтожили в Калужской, Орловской и Тульской областях, над Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Сегодня утром в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Инцидент произошел на улице Колдунова около жилого многоквартирного дома. По данным Следственного комитета, сдетонировало взрывное устройство. Водитель автомобиля погиб на месте. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости. Следователи сейчас осматривают место происшествия. Будут назначены необходимые судебные экспертизы. В России хотят отменить штраф для водителей за забытые права, свидетельство о регистрации или страховку. Это будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам данных. Письмо с такой инициативой направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарии отмечают, что действующий штраф за отсутствие при себе документов был введен для проверки соблюдения правил дорожного движения, требований об обязательном страховании, но развитие цифровых сервисов и использование сотрудниками госавтоинспекции электронных баз данных позволяют оперативно проверять наличие у водителя всех необходимых документов. Ну и последняя половина опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит. 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, организм не требует еду на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не едят поздно вечером. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28. А далее первая смена на Retro FM. Я желаю всем удачного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Так, 3 минуты 1 в столице. Доброе утро.
3: Доброе
0: Давай
3: утро.
0: Подведем итог по процентам, чтобы разобраться. Половина, значит, опрошенных россиян говорят, что аппетит у них разгуливать под вечер, и ночью нет-нет, да к холодильнику избегают. Другая половина, напротив, говорят, что не едят, да? Вообще, в семье, конечно, может быть разлад в паре, да, если вот один встает, будет там, да, пока это делает, ест, но та пара счастлива, в которой один встает, надкусывает, ага, а второй через часик встает, приходит
3: доедает.
0: И доедает. Да, вот тут, наверное, гармония будет. Надо вместе, если что, вот этим делом грешить, если позволишь.
3: Ну, давай так, тут же про половину спрашивают. Ты ешь или не ешь?
0: Не.
3: Я ем. Значит, не врут проценты.
0: Ну, да.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
2: На Red FM.
3: Пора начинать планировать этот день. 9 июня, вторник. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
4: Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
3: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
4: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
3: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему.
4: Львы. И выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия.
3: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
4: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
3: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье важнее всего.
4: Стрельцы, после полудня придет желание реализовать проект, а не просто мечтать.
3: Далее козероги. Разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
4: Водолеи, полет фантазии сегодня может быть остановлен, сдержан живущими факторами и непониманием.
3: Рыбы, интуиция подскажет верное решение в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности.
4: И проводите этот вторник вместе с нами.
0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
2: На Ретро-ФМ.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: В Москве 10:14. Ну, чего там сидишь, умиляешься?
1: Ну, рассказываю. У меня сейчас будет новость про, как говорит одна моя знакомая, собаку. Вот.
0: Ну, у тебя много, я думаю, таких знакомых.
1: Ну да, сама я сказала, собака.
0: Целое общество любителей собак.
1: Собака. Вот так правильно говорить.
0: Как?
1: Не понимаю. Собака. Немножечко трястись еще, чтобы глазки так закатывались.
0: Ну, ты не только при собаке так трясешься. Это, в принципе,
1: вот, это еще при
0: реакция
1: еде,
0: на разные есть. Да, да.
1: Когда вижу птичье молоко и собаку.
0: У меня широкий диапазон на трясучий. Пожалуйста, расскажи новость.
1: Короче, вышедшая на пенсию полицейская собака испугалась, увидев своего тренера. В общем, ну кто-то уже мечтает выйти на пенсию, отдохнуть, не задуматься о работе. Между прочим, собачки также поступают. Значит, оказалось, что это произошло в Китае. Собака несколько лет служила в полиции. Все, наконец-таки она получила возможность стать просто домашним,
0: наконец-то,
1: любименьким
0: все.
1: Питомцем,
0: отдохну,
1: за
0: телек
1: чесать.
0: Включу, там, да. Поем с хозяином, погуляю.
1: Короче, спустя неделю тренер заскучал по своей четвероногой подружке и отправился в гости к ее новому хозяину, чтобы навестить животное. Но реакция собаки удивила и насмешила людей, потому что она увидела тренера, выпучила глаза и даже немножечко задрожала. Типа, нет!
0: Ты же знаешь, полковник, я завязала!
1: Я же сказала, не звонить мне! Вот. Ну, потом она такая порадовалась, такая, да ты просто меня пришел за ушком почесать, тогда ладно, тогда нормаленько. Вот, это все.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, мы сегодня обсуждаем Международный день друзей. В первую очередь, кто как у кого сохранен, почему. Делимся историями, обязательно разбираем ваши из социальных сетей. Вот есть очень короткая из соцсетей. Жлобелла, Ворчута, Близнюк, Марфа, Лапусик.
2: Близнюк?
1: Этим все сказано, да.
2: Встречается как-то Близнюк и Лапусик.
1: У меня есть Близнюк с фамилией человек такой. То есть это как бы не прозвище.
2: Анатолий Близнюк?
1: Ну, вообще не только.
2: Да, смотри, вот ты же тоже говорил, что мы друзья наши слушатели, правильно? И вот нам пишет Макс. Сегодня доставили тостер, выигранный мной в утреннем позитиве от Retro FM. Спасибо, Retro FM, люблю вас! Ну, это тоже получается, мы как бы от друзья подарили тостер.
1: Да-да-да, хорошо, Галин, ты что, у нас на работе все друзья, но в моем телефоне все рабы. Раб Аня, раб Оля. 20 человек, и у всех такая метка, просто мне так удобнее искать контакты.
2: Так, доброе утро, у меня друзья записаны как Волк, Совесть, Перекус, Инквизитор, Окси. А я у них как змея или мать.
1: Достойно и то, и другое.
2: Мне все понравилось.
1: Да-да-да, за разные заслуги награждали таким званием.
2: Да, у меня, кстати... А, у меня, знаешь, есть какая штука? Вот это удивительно. У меня есть друзья почему-то, которые написаны несколько раз. Я не знаю, как я так записывала. У меня Окса, Окса-2, Оксиджен. И вот, это все один человек. Вот, Окс, большой тебе привет. Привет всему Новосибу. Ну, просто решила передать, а что нет-то? Я же тоже могу, правильно?
1: Психанула. Хорошо. Спасибо вам за сообщение. Ребят, можно продолжать поздравлять друзей, писать. Кстати, отдельно будет час 2-3 филичита на Retro FM, где можно прям дозвониться, рассказать что-нибудь хорошего про своих друзей.
2: Обязательно, да, да, да, их.
1: Так, чтобы на всю страну прозвучало поздравление с именами именно ваших ребят. Причем там не обязательно должны быть имена, возможно, те самые прозвища. В общем, мы эту тему уже продолжаем в социальных сетях обсуждать. А что будет в эфире? Фейк-контроль впереди.

0: 10:28 на московских часах. Обидный факт, Маргарита.
1: Да.
0: Люди в очках умнее, быстрее делают карьеру.
1: Ну,
0: ученые выяснили.
1: Это мое зрение.
0: Ну, вообще-то, было исследование, показало генетическую связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Про дальнозоркость ничего не говорят, кстати. Кроме того, очки исторически ассоциируются с интеллектом, учебой, ага. Ну, всей вот этой ерундой. Давай так, по нашим пройдем. Ну, кто у нас в очках? Давай.
1: Да только один. Подожди, а у нас реально только один человек. И то он их надевает только когда новость читает, получается.
0: Ну, один миллион, да, но этот неприкасаем. Ну, есть Полина, да, ну, не из-за зрения. Давай так вот,
1: Полина,
0: да?
1: Просто на стиле,
0: просто
1: понимаешь?
0: да, там, Саня попросил, Полин надел. Ну, как бы, ладно. Что еще? Кто у нас еще есть?
1: А, слушай, ну я же иногда надеваю вот эти для фотографии очки, но там даже, там не то, что диоптрий нет, там, ну, вообще ничего нет.
0: Там
1: я выдавила эти
0: нет.
1: штуки, да. Там только оправа.
0: Да, сломал, в общем, на монокль, да, похоже
1: стало. Слушай, ну, в целом, смотри, так и есть. Вадик умный,
0: давай,
1: а я делаю вид.
0: Давай так, когда ты надеваешь очки, это как-то помогает твоей карьере? Только честно.
1: Если бы Саня Кудряшка был боссом, тогда бы помогло.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости с вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В этом году Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости почти 1,5 миллиона человек. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников. Но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. По отдельным субъектам отмечены хорошие темпы. В частности, в Северокавказском федеральном округе в 2024 году было выявлено 77,5 тысяч человек, а в прошлом году уже 104 тысячи. В Ростове-на-Дону с 15 июня по 6 июля планово отключат горячую воду в северном жилом массиве в микрорайоне Темирник и в районе проспекта Ленина, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. График утвержден в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Специалисты проведут необходимые испытания и ремонт, чтобы обеспечить надежную работу сетей зимой. На федеральном этапе всероссийского проекта «Вызов первых» Ростовскую область представят 3 команды. Мероприятие состоится в ноябре в сочинском «Сириусе». Об этом сообщает региональное правительство. В муниципальном этапе участие приняли 17 тысяч детей и подростков. В основном блоке в каждой возрастной категории вышли 3 команды из Сальского и Аксайского районов. В инклюзивном блоке первое место занял Аксайский район, второе – Сальский, третье – Шахты. Школьники состязались в беговых дисциплинах, эстафетах, прыжках в длину с места, упражнениях на гибкость и поднимании туловища из лежачего положения. Играли в вышибалу и лазертаг. Площадку предоставила школа номер 85 имени Атамана Платова. По данным исследования, Ростовская область заняла 58-е место в общероссийском рейтинге доступности бензина. Ключевые показатели для региона: на среднюю чистую заработную плату можно приобрести 982 литра бензина марки АИ-92, средняя цена за литр в апреле этого года составила 63 рубля 83 копейки, и за год стоимость топлива этой марки выросла на 12,5%. В рейтинге Ростовская область расположилась между Калининградской областью и Республикой Алтай. Лидирующую позицию занимает Москва – 2533 литра на зарплату. На курсе валют: доллар 73 рубля 26 копеек, единоевропейская валюта 85 рублей 28 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 10:37, точное московское. Ты слышала, что холодный чай хорошо влияет на интеллект?
1: Теперь знаю. А что такое? Это потому, что я горячий.
0: Это потому, что я на ходу просто сейчас сочинил для тебя. Просто как фейк, понимаешь? Но, чтобы ты не расстраивалась, что ты 5 минут его не пила, он остыл уже, как бы, ну, вдохновить чуть-чуть человека.
1: Вот оно, что ты меня поддержать,
0: да, что ли?
1: Какой хороший человек, я тебе говорила?
0: Нет.
1: Это, кстати, тоже непонятно, фейк или правда. Попробуй угадать.
0: Искренний человечек.
1: Друзья, у нас впереди фейк-контроль, как вы поняли. Вот, а там за такие вопросы-ответы еще и подарки у нас будут.
0: Ну, звучит так, завтра такие, и по рукам дать. Нет, там будет хорошо все, да. Без подарков вообще не уйдет.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня.
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
6: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, точное московское, 10.44. Это первая смена. Саша, Рита к нам присоединяется. Аня из Калининграда. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Я рада, что дозвонилась. Доброе утро.
3: Мы рады, что вы рады.
1: Победа уже состоялась.
3: Да. Ну что,
1: будем
2: у вас
1: отмечать?
2: Голоса точно так же звучат, как на радио. Это просто чудо.
1: Совпадение? Не думаю.
3: Это мы, прикиньте.
1: Да, живые такие. Давайте.
2: Здорово.
1: Давайте, Ань, поиграем. Так. У нас для вас в меню имеется.
3: Марс, вальс и какао. Чем сегодня будем завтракать?
1: Угощаться.
2: Какао.
3: Какао. Ну все, у нас для вас есть три факта, три фейка, непонятно.
2: Так.
3: Сейчас как отгадаем. Первый факт. Чистый какао-порошок защищает зубы от кариеса. Правда или ложь?
2: Правда. Давайте правда.
3: А это действительно правда. Еще он улучшает память, нормализует давление и уровень холестина в крови. Холестерина, конечно же.
1: Мне сразу такой начал искать холестин. Ты где? Как ты выглядишь?
3: Это
1: почему я не знал
3: о твоем
1: существовании?
3: Понимаешь?
1: Ладно, второй факт. В Европе какао поначалу был запрещенным напитком. Правда или ложь?
2: Ну, кофе они точно не запрещали. Значит, скорее всего, и какао тоже не запрещали. Я думаю, что это ложь.
1: Ложь принята. Это правильный ответ. Да, популярный исторический миф такой есть, будто его запрещали. На самом деле, католическая церковь никогда официально не запрещала какао.
3: Так, третий факт. Дерево какао живет до 40 лет. Правда или ложь?
2: До 40. Давайте скажем, что это правда.
3: Я аж вздохнула. Ну, давайте скажем, что это правда. Правда, это неправда. Оно живет до 200 лет, а вот плодоносит до 30-40.
1: Ну, 30-40,
3: как пальцы, знаешь, смотря сколько градусов будет.
1: Да. Ну, хорошо. Хорошо. Аня, поздравляем, сертификат на 3000 рублей.
2: Отлично.
1: Вот это кайф, вот это. Так и надо участвовать в игре, реагировать на положительный результат, да и просто встречать утро. А, причем у Ани-то еще раньше-то у нас 10.47. Аня, а у вас сколько сейчас?
2: На час раньше.
1: 9.47. Ну, то есть еще раньше, а уже такой бодрый человек. Ну,
2: все,
3: на тренировку уже идете?
1: Красотка.
2: Смешанные единоборства.
3: О, вот это. Давайте, наваляйте им там
2: и
3: сейчас.
1: А я всегда подозревал этих девочек с тонкими звонкими голосами, да, что нет, да, сейчас это в прыжке, как Ван Дам, пыдж, и челюсть ломают. Да. Анечка, хорошей вам тренировки до Калининграда, большущий привет. С победой вас, и давайте послушаем вместе Кайли Миноу.
0: Фейк-контроль.

0: Но завершать на реке Повери — это тоже добрый знак, который говорит нам о том, что вторник будет полон общения с друзьями, полон удачи, полон легкого настроения. Испытаний вообще не будет.
1: Хорошая гадалка у нас новая штатная.
0: Вторую карту переверни, узнаешь, что по деньгам будет.
1: О, это хотелось бы побольше узнать. Вот, ну что, друзья, мы ненадолго с вами прощаемся, потому что вот-вот вернемся в среду. И представляете, это будет, получается, предпоследний рабочий день, потому что неделя-то четырехдневная. Какую новость я вам прекрасную сообщила?
0: Всегда поражался твоему логическому мышлению.
1: О, учись. Ладно, не скучайте, скоро вернемся. А вам прекрасного дня, который продолжится вместе с Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама. Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
14: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нет, ну мы-то, в общем-то, не против, по большому счету. Пусть будет ночь, пожалуйста, не будем ей мешать. Но, вы знаете, сначала будьте любезны. Пусть побудет с нами положенное время день. Вот, мало ли, вдруг пригодится, как-нибудь его по своему усмотрению используем. Как нравится, как удобно. Дальше вечером тоже попользуемся как следует, правильно? Фантазия-то у нас богатая, а там уже, как говорится, и ночью тоже занятия. Придумаем себе. Музыка способствует, мотивирует на любые хорошие дела. Здесь на Ретро-ФМ скоро много всего хорошего. Наталья Ветлицкая, Милен Фармер. И не только, уже самое ближайшее время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тут с вами побуду. Буду вам песни красивые ставить. В Москве уже 11 часов и 15 минут.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Так, ну что, все успели угоститься кусочком шизгары? Всем хватило, точно? Мы тут рассчитывали вообще-то, чтобы каждому хватило. Чтобы никого не обделить. Скоро обязательно продолжим. Готовьте уши, потому что мы прямо в них будем угощать, продолжать. Кстати, и новости мы тоже туда же будем отправлять. Прямо в уши. Давайте начнем, пожалуй.

0: Слушайте, Рик Эсли так хотел в эфир попасть поскорее. Конкурирующая фирма с новостями. Never gonna give you up с нами. Ну, а теперь попытка номер... Какая? Номер два? Да. Новости будут? Давайте. Голосуйте, руки поднимайте. Или нет? Ой, я вижу, есть человек, который голосует за новости. Сейчас мы с ним поздороваемся. Да, половина двенадцатого в столице. Дим, правда хочешь новости рассказать?
1: Ну, конечно, Юра, хочу. Не зря ж я готовился. Здравствуйте, друзья. Итак, материнский капитал в первую очередь следует направлять на покупку жилья. Такое предложение Минтруд направил на согласование в правительство. Как отметили в ведомстве, сейчас на мат-капитал нельзя купить отдельное жилье. Министерство предлагает трансформировать для этих целей семейную ипотеку. В настоящее время средства в основном уходят на получение ежемесячной выплаты на ребенка с его рождения до 3 лет. Эту ситуацию надо переломить, уверены в министерстве. Каждый четвертый взрослый житель России страдает от ожирения, лишний вес и у 500 000 школьников. Неутешительные данные озвучил Минздрав. Поэтому уже с сентября этого года их здоровью уделят отдельное внимание. Осенью в системе здравоохранения появятся нутрициологи. Это те, кто составляют программы правильного питания. Они станут официальными медицинскими специалистами. Появятся в разных лечебных учреждениях согласно постановлению Минздрава. Свободную продажу бензина возобновили еще 5 АЗС Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на одной из сетей по-прежнему заправиться можно только по QR-коду. Напомню, свободную продажу топлива в Севастополе остановили в начале июня. В Крыму дефицит сохраняется с конца мая. Причиной местные власти называют перебои с логистикой из-за ударов украинских дронов. Все организованные места отдыха в России к летнему сезону готовы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По ее словам, специалисты проверили детские лагеря и пляжи. Им выдали положительные санэпидзаключения. Инспекции прошли и на Черноморском побережье. Местные оздоровительные учреждения полностью готовы к приему отдыхающих, отметили в ведомстве. Улицы российских городов под белым одеялом. Специалисты отмечают, обычно пик сезона тополиного пуха приходится на середину июня, но в этот раз первые пушинки полетели уже в мае. Раннее появление тополиного пуха вызвано аномально теплой весной. Летящий пух, к сожалению, доставляет дискомфорт не только аллергикам, но и автомобилистам. Забивает радиаторы и воздушные фильтры. Остается только потерпеть. И о валюте. В конце выпуска на этот вторник доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Брайан Адамс. Из всех возможных вариантов он выбрал «Облако» под номером 9 и как будто бы не прогадал. И вместе с ним мы тоже получили свои приятные бонусы в виде красивой, красивой песни. Кстати, Cloud No. 9, кроме шуток, это «Облако номер 9» в переводе в прямом. Это такая английская идиома, на самом деле. По-нашему звучит как «на седьмом небе» от счастья. Да, у них 9, у нас 7, все нормально. Так и живем. Так, кто нас будет счастливыми делать дальше? Давайте разбираться. Певица Мадонны скоро, Смоки, Владимир Маркин тоже на подходе. Все это прямо здесь, на Retro FM, сегодня во вторник, 9 июня.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.
10: Вечеринка.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Retro FM.

0: Вот многие знают, что именно эта песня «Holiday» 83-го года стала первым самым большим прорывом певицы Мадонны. Но на самом деле не только она помогла будущей тогда королеве поп-музыки. Сама Мадонна, по сути, спасла эту композицию, потому что история у нее могла быть незавидной. Дело в том, что авторы песни предлагали ее многим исполнителям, причем безуспешно. Никто не соглашался, все отвечали отказом. А певица Мадонна не отказала. Смотрите, как получилось. Из тех, кто тоже не отказал, из тех, у кого тоже получилось, мы продолжим наслаждаться их музыкой здесь, в эфире Ретро FM. 11 часов и 55 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена.
5: Реклама.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
15: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
16: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
17: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
4: Ретро FM.

0: Как там говорится, маршрут построен. Млечный путь. Ну, Млечный, так Млечный. Тоже хороший, на самом деле. Группа «Мираж», Наталья Гулькина на Ретро-ФМ. Ну, двигаясь вот так вот вперед, по пути что мы встречаем? Точнее, кого мы встречаем? Утреннее шоу «Первая смена», например, каждый будний день с 7 до 11. С подарками, с крутыми, с новостями, со свежими. Также с темами интересными для обсуждения. Саш Светлов, Рид Субботина придут, разбудят любого. Ну, можете, кстати, сразу разбуженными приходить. В том числе и завтра с 7 до 11. Много всего хорошего встречается здесь, в эфире Ретро-ФМ. Я бы даже сказал, не хорошего, а лучшего. Вот из ближайшего группа «Рок-Острова» Майкл Джексон, кстати, дождитесь. И Фред Дэвид тоже на подходе. 12 часов и 16 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступление ведущих театров.

0: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Берег включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков.
3: Но полезных.
2: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Лишь только солнце развеет печаль. Вот еще бы кто-нибудь развеял тополиный пух, который сейчас по нашим городам летает. Вместе с печалью прямо пусть развеет. Где найти таких специалистов? Вы знаете, даже вот эти вот пухососы, которые якобы вышли на улицы Москвы, они оказались выдуманными, сгенерированными искусственным интеллектом. То есть выдумкой. И как вот теперь кому пух высасывать? Непонятно, кто будет этим заниматься. Ладно, про то, что происходит на самом деле вокруг нас, сейчас все узнаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава Думского комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил перенести выходной с 8 января. Депутат напомнил, что последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. При этом в ряде регионов дата объявлялась выходной, тогда как в других субъектах оставалась рабочей. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Нилов добавил, что продолжительные новогодние праздники уже стали привычной частью жизни россиян и фактически превратились в традицию. В Ростовской области расширена программа ремонта региональных и межмуниципальных дорог на этот год. Благодаря экономии средств, образовавшейся в ходе торгов на выполнение работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», по распоряжению губернатора Юрия Слюсаря дополнительно включены 16 участков общей протяженностью 50 километров. Изначально планировалось привести в нормативное состояние 114 участков общей длиной 315 километров. Теперь общий объем ремонта вырастет до 365 километров. Все контракты уже заключены, подрядчики приступили к работе. Завершить ремонт всех участков планируется к концу осени. В Ростове завершился финал ежегодной спартакиады для пенсионеров Ростовской области. На городских спортивных площадках собрались 140 участников из 32 муниципальных образований, которые состязались в 7 дисциплинах – комплексе ГТО, дарте, легкой атлетике, шахматах, шашках, плавании и настольном теннисе. В общем зачете первое место заняла команда Мясниковского района, второе – Морозовского и третье – Целинского района. Среди крупнейших городов победителями стали Ростов-на-Дону, Таганрог и Волгодонск. Российские юниоры смогут выступать флагом и гимном 24 олимпийских видах спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник подчеркнул, что юниоры смогут равноправно выступать с флагом, гимном и национальной символикой. Речь идет о международных турнирах по конному спорту, фехтованию, тяжелой атлетике, бейсболу и софтболу, волейболу, скиальпинизму, хёрлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному полу, а также спортивной и художественной гимнастике. О курсе валют: доллар 73 рубля 26 копеек, 1 европейская валюта 85 рублей 28 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Сталкер» появилась в 85 году как студенческий коллектив. Это Андрей Державин и Сергей Костров, поэт, которые были студентами Ухтинского индустриального института. Кстати, вот эта песня «Без тебя», как и многие другие, была написана именно тогда, во времена студенчества. Сложно, конечно, представить, как нам было бы без нее, без этой песни, например. Ну, в любом случае, хорошо, что она появилась тогда, в 80-е. Много красивых хитов в последних десятилетиях остаются с нами, потому что это ретро-ФМ. Вот такое простое объяснение. В Москве 12 часов и 42 минуты.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотрек». Тренд емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Да, чувствуется рука мастера. Это я не про свою руку. Не про свой голос. Это рука мастера испанского продюсера Луиса Родригеса, того самого, который делал весь звук для группы Modern Talking. Ну, по сути, правая рука в этом смысле Дитера Болина. И, конечно, здесь Леон Росс тоже вложился. И слышно вот это вот диско, ну, я бы сказал, красивое диско-влияние. Say You'll Never. Леон Росс на Retro FM. Много еще всего красивого нас с вами ждет. Сегодня, во вторник, 9 июня, меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте двигаться дальше.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького, 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека.
10: С ней вино.
8: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёжки еще будут поверить.
8: Воровайки.
12: А я такая из Ростова.
8: Сбор гостей в 17.00, 18+.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
13: Ночная сказка. С 12 июня. В 11.00. Домашний. Главный женский.
16: 16+.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: «Ретро-ФМ».

0: Do you want to dance with me? Не хотите ли оттанцевать? Вопрос, может быть, не самый актуальный для середины дня во вторник, но с другой-то стороны, при наличии желания соответствующего, кто же нам запретит? Пусть попробуют. Но если вдруг, ну мало ли, не знаю, как там складываются обстоятельства вокруг. У нас же есть еще и вечеринка Retro FM с 9 до полуночи. Об этом тоже не стоит забывать. Там красивый микс. Это все ежедневная процедура. У нас вообще много чего есть на Retro FM. Даже я. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ.
6: Реклама.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Песня про людей, которые не боятся темноты, что про того, который предлагает встречу, что, видимо, для адресата этого самого предложения. Группа Smokey и легендарный хит «I'll meet you at midnight». 13 часов и 29 минут в Москве. Ну что, время новостей на самом деле. Чего ждать-то? Давайте слушать новости, тем более, что пришел Дмитрий Королев. Сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Новые меры борьбы с телефонами и интернет-мошенниками обсуждают сегодня в Госдуме. Парламентарии рассмотрят поправки в законопроект о противодействии киберпреступлениям. Согласно инициативе, абоненты получат возможность установить запрет на входящие международные звонки, а операторы связи смогут блокировать небезопасный контент для детей, если родители уведомят их об использовании сим-карты ребенком. В России решили ужесточить борьбу с пьяными водителями. Профильным министерством поручено подготовить механизм принудительной медицинской реабилитации для нарушителей. Предполагается, что тех, кого задержат за рулем в нетрезвом виде, будут проверять на алкогольную зависимость и при необходимости отправлять на обязательное лечение. Сейчас за вождение в нетрезвом виде наказывают штрафом 45 тысяч рублей и лишением прав до 2 лет. Ситуация с топливом в Ростовской области стабильная. Об этом сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин. Он отметил, что это особенно важно во время летнего сезона, когда Ростовская область традиционно становится крупным транзитным узлом для миллионов автомобилистов, которые направляются к Черноморскому побережью, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. Сорокин заверил, что предпринимаются все необходимые меры для исключения возможных перебоев с топливом в регионе. Железнодорожное сообщение с Крымом постепенно возвращается к штатному графику. Сегодня все поезда планируются с начальных станций маршрута и по расписанию. При этом часть состава все еще идет с опозданием. Задержки затрагивают направления в Москву, Мурманск и Челябинск. Нарушение графика, связанное с последствиями атаки беспилотников, произошедшей в ночь на понедельник. Это лето может побить рекорды свадебного сезона прошлого года. Только на Южном Урале на 26 июня уже подано 772 заявления на регистрацию брака. Это рекорд для буднего дня в истории региона. Между тем, по данным СМИ, за год свадьбы в среднем подорожали на 25%. В среднем россияне сейчас готовы потратить на торжество 700 тысяч рублей. Расходы выросли и на торт, и на свадебную фотосессию, и на декор. На него в среднем уходит около 30% от сметы. Ну и о финансах. Валюта. Доллар американский 73 рубля 26 копеек сегодня. Евро 85 рублей 28 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня. We'll be right back.

0: это группа Simply Red на Retro FM. Песня Stars, которая, кстати, вошла в самый продаваемый диск группы в 91-92 году. Самое главное, что он не содержал ни одного сингла, занявшего первое место в британском чарте непосредственно до своего релиза. А успех держался исключительно на народной любви и качестве, друзья мои, песен. А у нас много качественных песен. Знаете, открою вам небольшой секрет, небольшую тайну. Запаслись, приготовились. Stars сейчас, а из ближайшего Абба, Джо Дассен, группа комбинации Алена Апина. Все это здесь, на Retro FM сегодня, во вторник.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Интернет-поток Retro FM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+. Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2. Retro FM.

0: Очень мощная группа Абба. Кстати, а вы слушали программу «Ю» в прошлую субботу? Ну, вот недавно совсем. Там как раз про Аббу было. И про эту песню тоже рассказал в подкастах, если что, есть. На сайте RetroFM, в мобильном приложении. Все можно переслушать. И не по одному разу, если что. А, заходите. 9 июня сегодня, вторник. Что там в календаре? Давайте посмотрим. День заботы о любимом коте. Надо вкусняшку купить. Если есть кот, надо и вкусняшку, да. Международный день мотоциклиста сегодня. Мотоциклистов и их мотоцикл, наверное, тоже поздравляем. Я не знаю, мотоцикл поздравили или нет. Международный день архивов еще сегодня. Всех причастных тоже с праздником. День пускания мыльных пузырей. Угу. Было дело. Так, Международный день друзей еще сегодня. Это мы уже отмечаем вовсю. Мы же, кстати, с вами друзья, правда же? Вот тогда я всех нас с этим праздником замечательным поздравляю. Все остальные поздравления готовим для Феличты. Она уже в следующем часе. Мало ли, вдруг у кого-то день рождения сегодня, например. Так что имейте в виду. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Реклама. В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-50. 1588.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
11: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
10: Собираемся, дорогая!
11: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
13: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Что-то я раскричался. Наверное, так Феличте обрадовался. Так, и подарком, кстати говоря, будем радоваться. Кто-то в этом часе уже обязательно от Ретро-ФМ получит пригласительные на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле. В Москве, вы представляете, такая супер прогулка с танцами и вообще красота. А, телефон прямого эфира, давайте напомню, код Москвы 495-23-24-88-3. Все, так, что еще? А, смс-сообщение, конечно, 5533. Вот тоже мне расвсекался тут. Ничего не все, у нас еще много всего есть. Так вот, 5533, вначале пишем RetroFM обязательно. Продолжаем. Сайт retrofm.ru, туда тоже можно отправить сообщение Филичту в специальный раздел. Есть там кнопка, очень удобная форма, кстати говоря. Ну и канал RetroFM в Максе, на который надо обязательно подписаться, если вы вдруг еще этого не сделали. То ай-яй-яй, скорее исправляемся. Вот там, прям под самой последней публикацией, которая посвящена Филичте, оставляем все свои важные сообщения для того, чтобы они прозвучали в эфире. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну все, давайте, поехали.

0: Вот это начало, вот это я понимаю, вот это филичта. Ну, в общем, как всегда, как мы любим. В данном случае Modern Talking, Brother Louie, легендарный хит. 14 часов и 4 минуты уже, я до сих пор не читаю сообщения, странно. Здравствуйте, Юрий, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою любимую мамочку озерскую, Светлану Васильевну. Мамочка, с днем рождения, крепкого здоровья тебе, родная, энергии, много счастья, радости, тепла, добра, любви, благополучия и процветания. Пусть все желания и мечты всегда легко исполняются. С любовью, дочка Анастасия это написала. И молодец, и правильно сделала. Ольга Мотовилова дальше. Передаю привет всем жителям славного города-героя Севастополь. Всем мира и счастья. Анюта пишет. Ретро-ФМ. Юрий, здрасте. Хочу передать привет Ольге Глагольевой из Тюмени. Не грусти, скоро поедем домой. Вам удачной дороги. Передаю привет нашей дружной семейной компании, которая идет на пляж в Подрезово. Мытища от Светланы. Плиз, опубликуйте. Да, давайте, опубликовал, закрепил, в эфире зафиксировал. Ага, надеюсь, не пропустили. Ольга пишет из Москвы. Сегодня хочу поздравить своих верных, надежных, веселых и любимых друзей. Дмитрия Ганшина и в их числе. Спасибо, что они у меня есть. Я их очень люблю. Наталья Решетняк дальше. Здравствуйте, Юрий, с днем друзей. Передаю привет своим коллегам-цветочницам в «Газпром», подруге Олечке во Фролово, да, и Марине из Ставрополя. Всем отличного настроения. Екатерина, следующее. Поздравляем с днем рождения нашего любимого сыночка Меркулова Александра. Желаем крепкого здоровья, счастья, верных и хороших друзей. Мама, папа и брат Иван, мы тебя любим. Так, передаю привет компании в Орехово-Зуево Ультралейбл. Это Татьяна Чистякова. Отдельный привет... какой отдельный привет? Никаких отдельных. Все, просто отделу менеджеров. Вот, все. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю пламенный привет Сизовой Светлане Петровне из города Ижевск. Хочу сказать, кухню сделали, и завтра увидимся. Твой любимый Ильхамчик. Здравствуйте, наилучшее радио всех времен. Хорошее начало, Ольга. Спасибо. Так, хочу передать привет своему новому другу Алексею из Городца. Не грусти, Бог даст, свидимся. Это Ольга из Откинска написала. Погодите, было у меня тут еще сообщение важное от Лизы. Вот, нашел. Передаю привет папе Владиславу Владимировичу. Хорошего окончания рабочего дня ему и ведущим Ретро FM. Спасибо.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Патрисия Каз, Феличите. А еще Феличите у нас Наталья из Иваново. Она хочет поздравить с днем рождения Ларису Ивановну Свириденко. Ей сегодня исполняется 75 лет. Она живет в Клинцах Брянской области. Хочет пожелать ей счастья, здоровья и мирного неба. И вот хотя, ну, про здоровье уже было упомянуто, мы еще раз от себя, да, от Ретро-ФМ, тоже желаем Ларисе Ивановне здоровья и поздравляем с юбилеем с большим. Так, а у нас на связи, между прочим, есть еще и Илья. Это наш слушатель из Москвы. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как поживаете?
1: В отпуске.
0: Ой, какая связь. Это отпуск так влияет на связь? Она тоже у вас в отпуске? Мобильная.
1: Ну, не знаю, не знаю.
0: Илья, ну, смотрите, вы прям вот вовремя позвонили, в нужный момент. Я уж не знаю, как-то вы подгадывали или нет. Я вам сейчас кое-что хочу подарить, но вы сначала все-таки расскажите, что вас еще привело в эфир?
1: Я еще привел юбилей мамы. Да. 60 лет ей. Исполняется, я ее хочу поздравить с юбилеем, пожелать ей счастья, здоровья, множество позитива и самых солнечных, летних, ярких дней.
0: Вот, а как маму зовут?
1: Валентина.
0: Валентина, вот, из-за связи не расслышал. Ну что, Илья, мы присоединяемся, конечно, и маму вашу замечательно поздравляем с 60-летием. А в подарок, вы уж там сами решаете, что с этим делать теперь, кто у вас пойдет. Ретро-ФМ дарит вам пригласительный на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле. Представляете, вас там ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки и самый большой танцпол на Москва-реке. 18 июня, Северный речной вокзал, там встречаемся. Причал номер один. Летняя вечеринка Ретро-ФМ, танцы на воде. Такое пропускать
1: спасибо,
0: нельзя.
1: Спасибо вам, ДТФМ.
0: Да, пожалуйста, нам не жалко, для хороших людей.
1: Я вас постоянно слушаю, я вас постоянно слушаю.
0: Честно?
1: Да.
0: Смотрите, не обманывайте. Все, и приходите на вечеринку, ладно?
1: Я 100% буду, и мама 100% будет.
0: Все, ну супер.
2: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
3: На Ретро-ФМ.

Немножко еще сообщений. Марина Шикарева. Доброго ретро-ФМ. Передайте привет моему мужу Юре из сибирского закрытого города Зеленогорск. Он один на даче работает, а я сижу на качели. Ногу сломала. Вот тебе новости, пожалуйста. И решила его поддержать жена твоя Марина. Ну, вы там давайте как-то, чтобы там все отрастало, как правильно, как, и поскорее, и нога, и чтобы с остальным, и в будущем было в порядке, ладно? Радик пишет, передаю привет своему напарнику Евгению Чумакину. Он, как и я сейчас, в рейсе.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Музыка, конечно, наше все, но это не единственное, чем живем. Вот, например, сообщения приходят важные. Ольга передает привет любимому мужу Павлу. Павел на даче строит террасу. Пусть у него все получится. Ну, да, это действительно понимабельно. Это в ваших интересах, Ольга, в том числе. Так, в общем, все это для мужа Павла Константинова. Важные и правильные напутствия от супруги. Так, что еще было? Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет Толстовой Анютке и Молокановой Кате и пожелать им удачи. Это Оля постаралась. Из Ростова-на-Дону, Виктор. Поздравляю всех, кто служил в ГДР с днем образования групп советских войск Германии. Правильно я расшифровал, да? ГСВГ. Ну вот, потому что вы, честно говоря, меня аббревиатурами лучше не третируйте, потому что я, правда, не все знаю в мире. Не все могу правильно расшифровать и понять. Так, Ретро-ФМ, передайте привет доченьке Сонечке из Надыма. Она сдает экзамены. Это Андрей Миронюк. Ой, ни пуха, ни пера тогда. Светлана Елсукова. Здравствуй, любимое радио. 6.06.26 родилась новая семья. Евгения и Юрия Гомоновых. Желаем счастья, любви, желаю сказки, но не забывайте о реальности. Мама, теща Светлана, город Киров. Так, а еще у нас Светлана. Хочу передать привет моей маме Ирине Диановне и сказать, что... Ирине Диановне, как это красиво. И сказать, что я ее очень сильно люблю. Дочь Светланы из города Тюмени. Доброго дня, радио Ретро-ФМ. Юрий, привет всем слушателям из Удмуртии. Смотрю здесь и Ижевск, и Воткинск. Я из Сарапула. Всех с днем, друзей, позитива и хорошего настроения всем. А пусть так и будет.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Это Юрий Шатунов, «Ласковый май». Ну что же ты? Что же мы? А мы что? А мы телечту ведем. Все вместе, да? Пожалуйста, вы участники процесса. Вот Михаил, пожалуйста, передаю привет своей любимой Наташеньке. Мы в отпуске с нашими замечательными дочками Ксюшей и Виолеттой. Сейчас малышка Ксюша поспит, и мы пойдем снова плавать и наслаждаться солнцем. Хорошо, наверное, вам. Давайте там как следует. Понаслаждайтесь. За нас тоже немножко. Спасибо. Так, Елена из Ульяновска летит. Мой привет самому лучшему другу Шелухину Сергею, надежному, ответственному, искреннему, веселому, талантливому моему мужу, прекрасному отцу и заботливому дедушке. С любовью, твоя Аленка. Жду, люблю, целую. Татьяна Соколова пишет. Добрый вечер. В Сибири уже дело к вечеру. Томская область, Некрасово. Люблю вашу передачу. Поздравить хочу своих друзей. С днем друзей. Пожелать им здоровья на долгие годы, чтобы мы могли еще долго встречаться в моем соколином гнезде. Жду нашу встречу, назначенную на начало июля. Спасибо, Ретро-ФМ. Пожалуйста, мы, если что, тут всегда рядом, готовы помочь. Роман Сергеевич Румянцев. Привет, Феличита. Хочу поздравить своих друзей с Международным днем друзей. Друзей мы вольно выбирать сами, но время оставлять только лучших. Еще передайте поздравления моей супруге Ирине Румянцевой. Мы сегодня на даче достроили веранду. Ура! Наконец-то Роман. Справились. Все правильно сделали. Так, Наталья, добрый вечер. Юрочка, передайте, пожалуйста, огромный привет компании «Соня». Коллеги, держите еще немного и домой. Наталья, город Березовский, Свердловская область. Благодарю. И вот еще от Александра Трушкина, Ретро-ФМ. Я Александр из Москвы. Юрий, передайте привет моим коллегам Сергею Михайловичу и Владимиру Сергеевичу. Скоро домой. Ну все, дело сделано. Хотя время для ваших сообщений еще остается. Феличита продолжается. Феличита.

0: Хотелось бы напомнить о способах нашей с вами коммуникации. СМС номер 5533 в начале RetroFM. Нужно написать, если хотите таким способом отправить. А вообще у нас есть канал RetroFM в Макси. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я вычитал все сообщения. Хотя нет, смотрите, вот здесь что-то еще есть. Здравствуйте, RetroFM, Сан Саныч. Ну, здрасте, здрасте. Коль не шутите. Наталья еще пишет. Хочу поздравить хорошего Анатолия. Хорошего человека, Анатолия Ивановича, с днем рождения. Здоровья вам и благополучия. Свекрови, передайте привет. Александра Николаевна, будьте здоровы и счастливы. Спасибо, RetroFM. А еще на сайт, кстати говоря, можно тоже отправлять сообщения. RetroFM.ru. Они тоже приходят сюда непосредственно. Я их увижу и обязательно прочитаю в эфире, если вы, конечно, их отправите. Ну, такая схема. Вот так это устроено. Так это работает.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
1: Ретро-ФМ. Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ой, а понаписали-то сразу. Аркадий, привет, передаю Мэри, люблю тебя. Ну все, прекрасно. Светлана, привет, моя любимая радио. Спасибо. Так, Джексон, передай, пожалуйста, Лехе из ПК Панки Хой. Спасибо, хорошо. Елена, с днем друзей. Поздравляю свою подругу Наталью Шматову из поселка Степное Саратовской области. Алена дальше, привет из Красноярска. Поздравляем Александра Прус с днем рождения. Хотим желать здоровья, успехов и благополучия. Семья Скрибниченко. Елена тоже с нами. Добрый день. Хочу передать привет и поздравления для всех моих друзей с этим замечательным праздником. Днем друзей. Елена из Моршанска. От Марины есть вот еще сообщение. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего брата Дмитрия Балакина. Счастья, здоровья и большой зарплаты. Сестра Марина. Так, Елена из Ульяновска, привет, у нас летит в Нижний Новгород, моей дружной семье, сыну Юрию Шелухину и снохе Ольге Свахе Людмиле, прекрасным внучатам Милане и Мирону, люблю, скучаю, ваша мама и бабушка Лена, ауй. Пока, ударение, до свидания, я с вами больше не дружу. Лена, бабушка Лена, Ульяновск, ну все. Так, Татьяна пишет. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу и всем сотрудникам организации «Спецтехника». Спасибо, мы из Уфы. Так, хочу поздравить мой любимый Бермудский треугольник с днем друзей. Мои хорошие подружки, я вас очень люблю. Как хорошо, что вы есть в моей жизни. Светлана из нефтяной столицы Татарстана, город Альметьевск. Спасибо. Дмитрий, всех с днем друзей. Санек из Реутова, Андрюха из Петушков, Пашка из Германии, Артур из Ташкента, вы лучшие, 49 лет и больше, всех обнимаю. Димон из Калининграда, спасибо, Ретро-ФМ. Сан Саныч тоже вот написал. Здравствуйте, Ретро-ФМ, хотим поздравить своего мужа, брата, отца, брата, Коломейца Александра Александровича с днем рождения, пожелать счастья, здоровья, любви. Поселок Эльбан Хабаровского края.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово —

0: Поздравьте меня с покупкой офигенно мощного ПК за много моего труда и времени. Мальчик Саша, 47 лет, село Озерки, Нижегородская область. Александр, поздравляем. Мужчина. Мальчик-мужчина. Так, передайте, пожалуйста, привет моему любимому коллективу закупок. Пая, Лена, Карина, я вас люблю. От кого? От кого? А лучше не подписывайтесь. Ничего себе, я так не играю. Так, добрый день всему коллективу Ретро-ФМ. Пусть долетят с вашей помощью, конечно, мои слова любимому мужчине. Я думал, раньше так не бывает. Есть все у меня, лишь тебя не хватает. Есть все, что угодно, нет одного. Есть все у меня и ничего нет. Родной, с 30-летием нашей совместной жизни. Люблю. Юлия из Москвы. Так, здравствуйте, передайте привет Ивану Александровичу. Здрасте, здрасте, передаем, конечно. Елена, добрый день, Ретро-ФМ, передайте привет с пожеланием хорошего настроения девчонкам из дорожного предприятия поселка Степное Саратовской области. И Юль Михайловна еще. Добрый день, Юрий. А это вы мне, да? Спасибо, Юля, вам тоже всего хорошего. Слушайте, а что-то есть? Все, перечита-то заканчивается на сегодня. Но завтра за это все вернется, продолжится прямо сюда, к нам, на Ретро-ФМ. Вы тоже приходите, ладно? Кстати, можно вообще не расходиться. Там такой ведущий классный пришел, Олег Орлов. Еще один классный ведущий прощается с вами до завтра. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Реклама. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
11: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят. И всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Умудренные жизненным опытом люди рекомендуют держаться подальше от человека, который тебя вроде любит, но которому ты не можешь ответить взаимностью. Ведь просто поиграв с чьим-то сердцем, может прилететь ответочка. В смысле, когда-то кто-нибудь может потом поиграть и с твоим. Ну а по утрам Ретро-ФМ предлагает всем поиграть в хорошую и добрую игру. Наша первая смена вас будет, заряжает позитивом, а вы потом передаете свое настроение родным, близким, коллегам по работе, и в выигрыше остаются абсолютно все. С понедельника по пятницу в нашем утреннем шоу «Игры с крутыми призами», свежие новости, темы для обсуждения, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11. Здесь... на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: всему насуточно.ру. 6+.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Между прочим, 6 лет назад библиотека Американского конгресса добавила эту песню в национальный реестр звукозаписей, где хранятся аудиозаписи, считающиеся культурно-исторически или эстетически значимыми. Группа Village People, в переводе с английского «Люди из деревни», с любимым хитом Дональда Трампа, я так понимаю, бодрит нас на Ретро-ФМ в половине четвертого по Москве. Время новостей. Их нам расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. На госуслугах появится тревожная кнопка. Ее введут согласно принятому сегодня Госдумой законопроекту. Норма входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. С помощью данной функции банки, операторы связи и правоохранительные органы будут оперативно проинформированы о том, что человек стал жертвой преступников. Отмечается, операторы связи будут обязаны возмещать ущерб гражданам в случае своей халатности, если мошенники похитили деньги. Российские регионы получат право самим решать, запрещать или нет розничную продажу вейпов. Такая возможность у них появится с будущего года. Соответствующую поправку сегодня приняла Госдума. Как пояснил ее председатель Вячеслав Володин, норма была одобрена на основе обращений граждан, родительских сообществ и представителей образования. По их мнению, за счет ароматизаторов вкусовые качества вейпов очень быстро формируют зависимость. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школе. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Жилонкин. Он обозначил нынешнюю позицию министерства. 11 лет обучения в школе – это оптимальный вариант. Жилонкин отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Сбоев в выплатах пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет нет. Об этом заявили в соцфонде. На текущий момент средства поступили на счета более 98% получателей, а системы работают в штатном порядке. Как передает ТАСС, ранее в некоторых интернет-каналах появилась информация о якобы задержках начислений. В ведомстве пояснили, что все выплаты осуществляются по графику. Житель Ставропольского края Иван Кочетков преодолел путь до Дубая на отечественных «Жигулях». Машина обошлась ему всего в 57 тысяч рублей, а путешествие растянулось почти на 2 месяца. Маршрут прилегал через несколько стран Ближнего Востока, но идея поездки появилась еще зимой. Мужчину привлек контраст между старой отечественной машиной и одним из самых дорогих городов мира. Сейчас путешественник отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и уже думает о новых приключениях. И о валюте на этот вторник: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: В эти первые дни лета многие задаются вопросом, это тополиный пух так низко летает или одуванчики обнаглели, так и норовят в нос и глаза залезть. Я вот, например, даже был бы очень рад дождю, который эти ватные облака всегда прибивает к земле, приземляет, так сказать. Вот хотя бы такой дождик, какой сейчас идет местами в Москве, полил бы чуточку подольше. Ну а нам... А после этого хита Рикардо Фоли далее воспарить душой на ретро-ФМ помогут блюсистам квартет Абба и группа «Земляне» в столице 15.42. Оставайтесь с нами.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на ретро-ФМ. Погода на ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Реклама.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ.
10: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
10: Подробности на сайте retrofm.ru.
11: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
12: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кому-то утром просто хочется поспать подольше, а кому-то это скучно делать в гордом одиночестве, как герой этой песни, например. Ну, по мне это главное высыпаться, все остальное уже вторично, по утрам имею в виду, и доминует всех нас проблема с недосыпом, бессонницей, ну и, конечно же, с одиночеством. Дитер Болин с группой «Блюсистом» бодрит слушателей «Ретро-ФМ» на финиш этого часа в Москве 15:55. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хорошего дня, успешных дел и отличного летнего настроения под песни любимых артистов.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные дни еще будут поверить.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Турецкие выходные возвращаются.
13: Я вижу тебя наяву или сплю.
14: Стой, иначе выстрелю!
12: Все совпадения не случайны.
15: Кольцо найдет твоего суженого.
16: Вы не это ищете?
14: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
12: Все жизни связаны.
16: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
12: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
17: 16+.
18: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
19: Вечеринка Ретро-ФМ.
20: Ровно в 21.00.
21: Лучшие танцевальные хиты
22: в неповторимом миксе.
21: Вечеринка Ретро-ФМ.
23: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
24: Ретро-ФМ.

0: О том, что все возвращается на круги своя, невольно напоминает нам Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ. Скоро, ну, если не все, то многое обязательно вернется на свои привычные места. Вот совершенно точно через 3 дня в нашу жизнь вернутся выходные. В этот раз большие 3-дневные июньские праздничные выходные. А пока продолжаем трудиться. Короткая рабочая неделя продолжает набирать обороты. В Москве 16:15. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем хорошего, удачного, продуктивного дня. Далее на Ретро-ФМ «Синяя птица» и Крис Ри через несколько минут.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: кстати, некоторые называют мечтой, желание, на которое не хватает денег. Всем, кто на пути к сбыче своих мечт, наш пламенный ретро-ФМовский привет. Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» с нами здесь, в дневном эфире. Столица, половина пятого. Последние новости нам готов рассказать на ретро-ФМ Марат Бекметов. День добрый.
1: Добрый день. Госдума ограничила число банковских карт у одного человека. Их может быть не больше 20. Законопроект принят сегодня во втором и третьем чтениях. Инициатива входит во второй пакет мер противодействия кибермошенникам. Также предусмотрено создание единой системы учета банковских карт. Кредитные организации будут вносить в базу налоговые номера клиентов, информацию о количестве карт и их номера. Банки обязаны будут сверяться с системой при оформлении новых карт, чтобы не был превышен лимит. В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь стандарта 2G. Эта технология остается востребованной, в отличие от сетей 3G. Операторы постепенно сворачивают их из-за снижения спроса. Как пишет «Известия», без стандарта 2G миллионы жителей регионов могут лишиться доступа к голосовой связи и СМС. К сетям второго поколения до сих пор подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование, а его модернизация или замена потребует значительных финансовых затрат и времени. Минпросвещение не планирует менять срок обучения в школах. 11 лет – это оптимальный вариант, сообщил замглавы ведомства Владимир Желонкин. Он добавил, что планируется донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние данные измерений. Аналогичная температура была зафиксирована в Черном море в районе Сочи. По данным метеорологов, на градус меньше море прогрелось в районе Анапы и Ялты, а в Геленджике температура воды составляет сейчас плюс 21 градус. Впрочем, и это не предел. В Ейске, согласно последней информации, вода в Азовском море уже прогрелась до плюс 25 градусов. Сегодня Всемирный день мотоциклиста. Традиция отмечать этот праздник появилась 22 июля 1992 года, когда впервые сразу в нескольких странах состоялась акция «На работу на мотоцикле». Позже она превратилась в День мотоциклиста. Ранее датой праздника считался 3 понедельник июня, а теперь Всемирный день мотоциклиста отмечается во второй вторник июня. Основная цель этого праздника – заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя при этом прав других участников дорожного движения. Мотоциклы не требуют много места на дороге и парковке, а также потребляют мало топлива, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: некоторым песням с течением времени начинаешь относиться как к хорошим друзьям или подругам. Вот эта песня группы Тичин – один из таких хитов. Кстати, сегодня, 9 июня, Международный день друзей. Отличный повод увидеться с ними или хотя бы договориться о скорой встрече. Ну а мы уже через несколько минут встретим в эфире Retro FM Fancy и Аиду Ведищеву в столице 1642.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
10: Первая смена.
9: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ.

0: Какая романтично-позитивная музыкальная история, в которой главенствуют положительные эмоции. Как здорово ощущать, что тот, кого ты любишь, рядом с тобой. Мне кажется, тут даже без перевода понятно, как же хорошо герою этой песни согреваться пламенем любви. Это час на Ретро-ФМ завершаем под один из лучших хитов «Фэнси» и готовимся шагнуть в новый. В Москве без 5:05. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикасе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если раньше люди подписывались на Толстого, Гоголя, Пушкина, 227-летие, со дня рождения которого отмечалось на днях, то сегодня подписываются на тех, кто их даже не читал. Как любили говорить еще наши родители, ох уж это молодежь. Теперь мы повторяем эту фразу. Ну, хорошо хоть, что кто-то может слушать нашу музыку из молодежи. Некоторые песни, хоть и с приставкой «ретро», в молодежной среде популярны. 17 минут 6 в Москве. Группа «Опус» на «Ретро-ФМ» сменит через несколько минут Билли Джоэл и Леонид Агутин с Томасом Невегрином. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вечера!
1: Реклама.
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Терек включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсика.
10: Но полезных.
7: У каждого

0: Если в средние века гарантом доверия к женщине служил ключ от пояса верности, то в наше время таковым может стать пароль от странички в социальной сети. А на Ретро-ФМ вопрос доверия поставил на повестку дня, точнее уже вечера, Билли Джоэл. Всем, кто безгранично доверяет нам в плане музыки, пламенный ретро-ФМовский привет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщил председатель Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он пояснил, что действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В следующем году он должен был опуститься до 15 миллионов рублей, позже до 10 миллионов рублей. Однако на ПМФ Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20 миллионов порог на максимально длительное время. По данным синоптика, в ближайшие дни в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. До 12 июня местами в регионе прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом и шквалистым ветром с порывами до 23 метров в секунду. В Ростовской области по поручению губернатора Юрия Слюсаря продолжаются рейды, направленные на борьбу с серыми возчиками. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. На прошлой неделе состоялся очередной рейд по пресечению нарушений в сфере обращения с отходами и противодействия деятельности серых возчиков. В ходе мероприятия было составлено 6 протоколов по поводу несоблюдения требований охраны окружающей среды при транспортировке, обработке и утилизации отходов. В Ростове-на-Дону торжественная выдача аттестатов пройдет во всех школах 27 июня для 11 классов и 1 июля для 9 классов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По предварительным данным, документы государственного образца получат более 13 тысяч выпускников 9 классов и более 5,5 тысяч выпускников 11 классов. Российские компании все активнее пытаются вернуть тех, кто когда-то ушел. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направляли сразу 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составлял лишь 32%, отмечает ТАСС. Эксперты связывают такой тренд с усиливающимся кадровым голодом на рынке труда. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: Как бы нам этого не хотелось, но мир — это не фабрика по исполнению желаний. Бывает всякое. Зато есть песни, которые всячески способствуют приятным воспоминаниям о каком-то отрезке жизни, когда одно из твоих желаний сбылось, и ты тогда чувствовал себя самым счастливым человеком на всем белом свете. И хочешь вернуться в это состояние, как герой этой песни группы Aerosmith, что звучит на Retro FM в 17.42 по московскому времени. Далее в нашем эфире Рикардо Фоли, «Земляне», «Джилл» и их лучшие музыкальные хиты буквально через 3-4 минутки.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: Между прочим, не всегда дурной пример заразителен, не говоря уже о хорошем, которое мы впитываем куда быстрее и глубже. Что, например, случилось однажды с Рикардо Фолли? Если бы не любовь к музыке группы «Битлз», может, и не переквалифицировался он в свои 17 лет из металла-механика в музыканта. С тех пор и радует своих поклонников, в коих у Рикардо Фолли миллионы по всему миру. И Россия в этом плане на одном из первых мест. 17.55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под музыку «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoy.com.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.

0: Отставить печаль. Давайте не будем печалиться, друзья. Будем искать и находить исключительно радость во всем, что нас окружает. Даже в раннем утре его найти можно, между прочим. Включайте завтра Retro FM, слушайте утреннее шоу «Первая смена» и убедитесь в этом сами. Каждое буднее утро для вас, друзья. Игры с крутыми призами, свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка. Ну и ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Разбудит абсолютно любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Опа, опа! Первые выходные этого лета многим из нас, кто отдыхал на природе в хорошую солнечную погоду, лишний раз напомнили, что за один раз загореть нельзя, сгореть запросто можно. Аккуратнее, друзья, учитывая, что следующие выходные будут уже трехдневными и синоптики обещают хорошую погоду. Группа «Антик» бодрит нас здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передать информацию в госсистему «Антифрод». Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что ситуация с топливообеспечением в регионе остается стабильной. Он отметил, что это особенно важно во время летнего сезона, когда Ростовская область традиционно становится крупным транзитным узлом для миллионов направляющихся к Черноморскому побережью автомобилистов, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. В Ростове продолжают комплексную работу по повышению эффективности городской системы водоотведения и снижению риска потопления во время сильных осадков. Об этом сообщил глава администрации Александр Скрябин. Для решения проблемы реализуется комплекс мер сразу по нескольким направлениям. В долгосрочной перспективе ведется реконструкция системы ливневой канализации, в том числе в рамках проекта «Бассейн номер один». Параллельно проводятся системные работы по ремонту и прочистке существующих сетей, а также оперативные мероприятия перед прогнозируемым ухудшением погоды. В Ростовской области с 15 июня изменят движение на трассе М4 Дон. Информацию об этом опубликовал «Автодор». Изменения будут из-за реконструкции дороги. На 969-м километре неподалеку от хутора Русско-Прохоровского закроют мост и съезды транспортной развязки. Для объезда автомобилистам предлагают пользоваться другими развязками в Красносулинском районе. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете больше 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Чаще всего через интернет покупают одежду и обувь, товары для дома, мелкобытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты, а также электроника. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Ходят дни, что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной весной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Это просто здорово иметь в своей жизни человека, которому звонишь в расстроенных чувствах, а то и, не дай бог, в депрессии, а кладешь трубку с сумасшедшим желанием жить. С отличным настроением проводим вечер вторника, друзья, вместе с любимой музыкой, что звучит у нас здесь на Retro FM. Это Жанна Рождественская, 18:41 по Москве, с песней из замечательного фильма «Карнавал». Продолжение через несколько очень быстрых минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
9: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Retro FM. It's my

0: тем, кто идет по жизни с улыбкой, несмотря на трудности, кто надеется на лучшее и хочет, чтобы все было хорошо, поет свою песню группа Dire Straits на Retro FM. Максималисты рулят на финиш этого музыкального часа. Но, несмотря на этот исключительно бодрый ритм, я, Олег Орлов, вынужден притормозить, замедлить свой шаг, но обещаю, что завтра днем разгонюсь вновь по полной под музыку Retro FM. А начиная со следующего часа, лучшими музыкальными хитами в нашем эфире будет заведовать Илья Глебов. В Москве 18:56.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
12: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
14: Шоу «Дорогие гости»
15: на Retro FM.
14: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на retrofm.ru.
16: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Retro FM.

0: в смысле рабочий день выходит все, а не рабочий вечер. Вот он перед нами, весь тут, как на ладони. Красота, да и только. Радуемся под музыку Red FM, Bad Boys Blue, Алсу, Чак Берри. Уже через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 19.16 в столице. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».

0: Bad Boys Blue и поцелуй, поцелуй, поцелуй. Дело, конечно, хорошее и нужное, но мы все-таки прервемся, отвлечемся от поцелуев на важное. В 19:30 в Москве. Ретро FM новости в студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Госдума ограничила число банковских карт у одного человека. Их может быть не больше 20. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Инициатива входит во второй пакет мер противодействия кибермошенникам. Также предусмотрено создание единой системы учета банковских карт. Кредитные организации будут вносить в базу налоговые номера клиентов, информацию о количестве карт и их номера. Банки обязаны будут сверяться с системой при оформлении новых карт, чтобы не был превышен лимит. Сегодня же Госдума разрешила регионам запрещать розничную продажу вейпов самостоятельно. Такое право они получат с марта следующего года. Депутаты приняли закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Для получения лицензии и ведения деятельности установлены требования, большинство из которых уже прописаны в законодательстве. Среди ключевых условий – уплата госпошлины, наличие торговой точки площадью не менее 5 квадратных метров, а также регистрация в системе маркировки товаров. Космонавты экипажа МКС-75 признаны годными к космическому полету. Заседание главной медицинской комиссии состоялось в Центре подготовки космонавтов. Были проанализированы данные медобследования космонавтов основного и дублирующего экипажей за период предполетной подготовки. Петр Дубров, Анна Кикина, а также Дмитрий Петелин и Константин Борисов признаны годными к космическому полету. Напомню, запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС планируется в середине июля. Продажи шоколадных плиток в рознице в январе-марте упали на 13% год-году. Как пишет «Коммерсант», это наиболее выраженное снижение среди всех позиций кондитерских изделий. Спрос на шоколадные плитки падает из-за увеличения их стоимости. За последние два года шоколад в России подорожал почти в полтора раза, а падающий спрос на шоколад вынуждает производителей корректировать объемы выпуска. В январе-апреле снижение превысило 12%. Структура потребления кондитерских изделий смещается в сторону бюджетных позиций. Наиболее заметный рост спроса в первом квартале года показали пирожные и печенье. Более половины россиян хотят меньше работать летом. Согласно опросу, такое желание имеют 60% респондентов. Желающих сократить рабочий день до 6 часов, но остаться на пятидневке примерно столько же, сколько желающих иметь 4 полноценных рабочих дня в неделю вместо 5. Ничего не хотят менять 38% опрошенных, а еще 2% готовы работать даже больше, чем сейчас. При этом 23% россиян ради сокращения рабочего времени готовы даже на сокращение зарплаты. В конце выпуска курсы валют на завтра: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: everybody, в смысле, здесь все, Брайан, Кевин, Ник, Хауи и AJ, Backstreet Boys, или по-нашему парни с района, ну и их суперхит 1997-го, лучшая музыка здесь, на Ретро FM, через пару минут, Балтимора, Юрий Антонов, Пуньем.
1: Ретро FM, Ростов-на-Дону, для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
6: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
10: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
1: RetroFM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Ого-го-го. Ну что, кто старался к купальному сезону, не покладая тело на диван и теперь запросто может надеть костюм, так сказать, Тарзана, тот молодец. Все остальные прячем тело рыхлое в утесах тихонечко. Ну и продолжаем слушать музыку на Ретро-ФМ. 19.55 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6300-1340.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
10: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Ретро-ФМ.
12: Наш сайт retrofm.ru.
2: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сидишь ты, к примеру, на собственной кухне, на собственной табуретке, пялишься в окно, наблюдаешь там всякие пушистые деревья и одновременно с этим вроде бы как чуточку в космосе находишься. А все потому что что? Потому что Space и их знаменитая, так сказать, синева с 1978 года. Дальше на Ретро-ФМ Рики Мартин «Потирая». Меня зовут Илья Глебов, 20:17 в Москве. Полет нормальный.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: Летний зной на месте остался, никуда не делся, в стужу не превратился. Все идет по плану. 20:30 в столице. На Ретро-ФМ новости в студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Госдума разрешила вводить самозапрет на входящие международные звонки. Законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях. Опция станет доступна на госуслугах или при посещении МФЦ. Кроме того, операторы будут обязаны маркировать все поступающие международные звонки. Также депутаты приняли инициативу об установлении механизма оформления так называемых детских сим-карт и законопроект, который запрещает расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента его заключения. Госдума разрешила управлять вездеходами и багги с правами категории «Б». Изменения внесены в законы о безопасности дорожного движения и о самоходных машинах и других видах техники. Отмечается, что меры направлены на развитие внутреннего туризма. Напомню, по действующему законодательству управлять транспортом категории А2, к которой относятся вездеходы, снегоболотоходы, багги и другие средства массой не более 3,5 тонн, можно только с удостоверением тракториста-машиниста. В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь стандарта 2G. Эта технология остается востребованной, в отличие от сетей 3G. Операторы постепенно сворачивают их из-за снижения спроса. Как пишет «Известия», без стандарта 2G миллионы жителей регионов могут лишиться доступа к голосовой связи и СМС. К сетям второго поколения до сих пор подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование, и его модернизация или замена потребует значительных финансовых затрат и времени. Мэр Москвы заявил о планах продлить Филевскую и Сокольническую линии метро. Сергей Собянин сообщил, что Филевская линия будет продолжена от Кунцевской до Сколково. На этом участке построят 5 новых станций – Верейскую, Сколковское шоссе, Сколково, Марфино и медицинский центр. Сокольническая линия будет продлена от бульвара Рокоссовского до Ярославского шоссе. Длина нового участка составит 8 километров. Планируются 2 новые станции – МГСУ и Ярославская. 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. На 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть опрошенных отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, организм не требует еду на ночь. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером, ушли отеки, перестал болеть живот, и они взяли за привычку ужинать рано. В конце выпуска курсы валют на завтра: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро-ФМ. Всем прекрасного вечера.

0: Девчонки и мальчишки, а также их родители, естественно, всех любим. Ну и вы слушаете любимую музыку на Red FM 2042 в столице для вас через пару минут. Крис Норман, Синяя Псица и Blue System.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор. «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Ретро-ФМ.

0: Крис Норман и его грандиозные планы на ночное времяпрепровождение. Но у нас, Адонычи, еще есть времечко, сами знаете, для чего. Для танцев, естественно. Как всегда, с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка в живом миксе для вас на вечеринке Red FM. Через 5 минут начнем.
1: Погода на Red FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Кен настойчив, приглашает Барби на пади и обещает абсолютные хэнки-пэнки, что бы это ни значило, но будем считать, что это безудержные танцы, все как нам нужно. 21.15 в столице, абсолютные хэнки-пэнки, да. Полуночи, лучшая танцмузыка на вечеринке Red FM для вас. Меня зовут Илья Глебов, привет.

Она, во-первых, это Мэрайа Кэри, одна из лучших ее песен. Во-вторых, эту песню Мэрайа Кэри помогал сочинить товарищ по имени Уолтер по фамилии Афанасьев, что нам, конечно, тоже нравится. А в-третьих, это ее совершенно подвижная, энергичная версия. Только подвижные, энергичные версии у нас здесь на вторничной вечеринке Ретро-ФМ 21.42 в Москве. Двигаемся!

0: Само собой, невозможно не протестировать Данилу Багрова. Салтыкова клевая. Да, первый суперхит Ирины Салтыковой. Ну и первое видео суперхит, потому что там, конечно, есть на что посмотреть. Ирина там, помимо вокальных данных, демонстрирует кубики на прессе и умопомрачительный макияж. 21.56 в столице, только хиты здесь, на вечеринке Ретро-ФМ. Двигаемся!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Чингисхан и их самурай. Самурай тут похож на самурая примерно так же, как в другой песне. Распутин похож на Распутина, но это не важно. Главное, что весело и энергично. 22:16 в столице. Энергичные песни у нас здесь, на вечеринке Retro FM в живом миксе. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
3: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе на альфабанк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».

London Boys про лондонские ночи. Ну, так как-то, знаете, совпало, что ли. На самом деле, главный хит дуэта, и вышел он, между прочим, аккурат в июне 1989 года. Июньская вторничная вечеринка Ретро FM продолжается. 22:42 в столице.

0: Опа, шинанай, что в переводе будем считать означает «танцуем, друзья», танцуем еще целый час. Вообще волшебная, конечно, совершенно песня про Фаину. Но, ну, мне кажется, она может еще час прозвучать, и, в общем, нормально будет. 22:56 в Москве. Это вечеринка Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Райан Пэрис и его Дольче Вита, что значит сладкая жизнь. Ну, сейчас, понимаете, сезон такой, что в магазин заходишь, и глаза от сладкой жизни разбегаются. И тебе клубника, и тебе черешня, и, не побоюсь этого слова, даже арбузы. 23:15 в столице, мы танцуем под любимую, самую, что есть, сладкую танцевальную музыку на вечеринке Red FM.

Фирменная скандинавская регги, так сказать. Та самая песня, с которой начался международный взлет группы Ace of Base. 1992. Лучшая танцмузыка для вас на вторничной, совершенно летней вечеринке RetroFM. 23.42 в столице. Мы еще двигаемся.

Парижский карнавал. Таким образом, карнавальным образом мы заканчиваем сегодняшнюю вторничную вечеринку Ретро-ФМ. Завтра все вновь повторится. Лучшая танцевальная музыка в супермиксе звучит для вас каждый день с 9 до полуночи на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь будет Андрей Мари. Встречайте его.

0: Некоторые исполнители серенад так увлекаются процессом исполнения, что порой даже не замечают, что поют они уже не под луной, а при лучах восходящего солнца, что объект пения уже проснулся и уже уехал куда-нибудь по своим делам, а они все поют и поют. Вот что значит творческие люди. 00:17 в столице, Тут Кутуньо на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад поприветствовать вас, друзья. Скоро шокнблю Алсу и Сандра на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM и запускайте Радио Хаб.

0: Лето на Ретро FM.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0 часов 42 минуты в столице. Это, ну, конечно же, Рики и Повери, которые из любого сочетания нот могут сделать либо невероятно грустное и красивое, либо невероятно веселое и тоже красивое. Скоро Сиси Кетч, Смоки и Владимир Маркин на Ретро-ФМ.

Без пяти час ночи, ну, наверное, весьма подходящее время для того, чтобы взять кого-нибудь на слабо. Сисикевич на Ретро-ФМ, ну, как минимум на словах, вот это все и происходит. Всем желаю доброй ночи, друзья. Пусть все те испытания, возможно, которые вам приготовила ночь, вы пройдете успешно. А если нет, то просто отдохните.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: где звучит аккордеон.
1: Ну, с аккордеоном или без, но действительно выбраться в какое-нибудь зеленое место в пределах большого города, неважно, будет ли это Чистопрудный бульвар или какое-то другое, не менее прекрасное место, где можно отдохнуть душой и телом, это бесценно, друзья. Игорь Тальков на Ретро FM в 1 час 17 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброй ночи.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

Нежели богато, не стоит и начинать. Есть такая замечательная русская поговорка, которая коренным образом противоречит смыслу этой песни. А в исполнении «Тако» на Retro FM она звучит в 1:42. Дальше Леон Росс, ансамбль «Синяя птица» и дуэт «Роксет» на Retro FM.

Иногда достаточно просто обычного честного слова, даже можно не пионерского, пообещать, что все будет хорошо, что никуда никогда не уйдешь. И все, и слезы высыхают. Лиан Росс на Ретро-ФМ в 1 час и 56 минут. Всем желаю, друзья, доброй ночи.

И вот по этому звуковому сигналу сразу понятно, герой мчится спасать этот мир. Бонни Тайлер на Ретро FM с весьма героической песней в 2 часа и 16 минут, уже 17 даже минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, услышим группу Smokey, Иванушки International и дуэт Modern Talking на Ретро FM.

Удивительное совпадение: звезды в небе, звезды в эфире Retro FM. Simply Red прямо сейчас в 2 часа и 42 минуты. Совсем скоро к вопросу о звездах, о явлениях, которые являются, я уж не знаю, шоу-бизнеса образующими, ну или искусство образующими последние десятилетия. Сиси Кетч, Адриан Челентано, совершенно замечательный дуэт Татьяны Ворониной и Павла Смеяна на Retro FM. Совсем скоро.

Солнце, воздух и вода помогают, как известно, не всегда. Иногда и более радикальные способы нужны для поднятия настроения. Да что там поднятие? Создание с нуля. Музыка, звучащая на ретро-ФМ, и, конечно же, летние поцелуи. От Сиси Кетч в 2 часа и 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.